0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
0: Молодец! Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс. Реклама.
5: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
6: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
5: Но мне надо быстро и с доставкой.
6: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовит в течение 48 часов и доставит в срок.
5: Поехали.
6: Маршрут построен. Улица Астраханская, дом 88, корпус 2.
7: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
8: Айда-парк!
7: Потрясающие семейные выходные?
8: Айда-парк!
7: Яркие каникулы?
8: Айда-парк!
7: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
9: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
10: Внимание! «Космопицца» запускает второй центр управления вкусом. Запомните код доступа. 715555. А теперь расстегните ремни, ведь нас ждет еще больше пиццы.
11: 12 и 13 сентября в Саратове открывается новая «Космопицца». Заказывай самовывоз, участвуй в розыгрыше призов и гарантированно получай крутые подарки. От наушников до кофемашины. Новая «Космопицца». 715555.
12: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. «Продом64.ру».
13: Акции действуют до конца года.
0: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
1: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
2: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
1: А дизайн-проект предоставят?
2: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
1: Мне подходит. Поехали.
2: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
3: Внимание! Космопицца запускает второй центр управления вкусом. Запомните код доступа. 715-5555. А теперь расстегните ремни, ведь нас ждет еще больше пиццы.
4: 12 и 13 сентября в Саратове открывается новая Космо-пицца. Заказывай самовывоз, участвуй в розыгрыше призов и гарантированно получай крутые подарки. От наушников до кофемашины. Новая Космо-пицца. 715-5555.
5: ИП Сулейманов, Шерзот Ахматович, УПНП 327-668-001-46-98.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».

в магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крис.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. Ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс. Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
5: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
6: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
5: Но мне надо быстро и с доставкой.
6: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
5: Поехали.
6: Маршрут построен. Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.

0: партнерами Далгипси уберет. Звоните по телефону 8-917-200-83-03.
1: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ProDom 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ProDom64.ru.
2: Акции действуют до конца года.
3: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок. Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания перед применением. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Нужны двери? Звони!

0: Реклама. Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
1: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
0: Но мне надо быстро и с доставкой.
1: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовит в течение 48 часов и доставит в срок.
0: Поехали.
1: Маршрут построен. Энгельс, Нестерова, 100.
2: Слышите этот щелчок? Это точность. В центре прозубы в Энгельсе лечение проходит под микроскопом с использованием 3D-сканирования. Мы работаем там, где важна каждая деталь для вашей уверенной улыбки. Запишите номер 6487. 6487. Прозубы.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
0: Реклама на автора.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Москве 5 утра. Авторадио. Номер

0: Реклама.
1: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 50 и 2012. Окна само. Ликвидация склада Солярис в Саратове. Только сейчас автомобили Крета, Рио и Рио Икс с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер Солярис в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756. Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
3: Закажите окна, балконы и лоджии в компании «Стройокна». Сделав заказ через сайт строй-окна64.ру, вы получите энергосберегающий стеклопакет в подарок. С нашими окнами теплее и уютнее. «Стройокна». Честная цена 93-48-58.
4: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач Getrak, модели Mage и флагманский Huge. Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 400 000 рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе 39. Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
5: Нужны двери? Звони 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
6: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
7: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «Элвис», какая у меня
8: фета. Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал? Терем. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове 601-771. 601-771.
9: Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
10: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
11: Айна-парк!
10: Потрясающие семейные выходные?
11: Айна-парк!
10: Яркие каникулы? Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 68

0: 5-3-5. Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
1: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
0: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
2: Мой сын никуда не поедет от меня.
0: На телеканале Ю.
3: Для зрителей старше 16 лет.
4: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты. Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
5: 39, 36, 36.
4: Реклама.

0: Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон Царатве 53-0012. Окна само.
1: 70% нашей страны атакованы варикозом. Но на местах действует центр клиник варикоза нет. Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
2: В клинике варикоза нет акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
3: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акции до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Застекли балкон выгодно. Телефон Царатве 53-0012. Окна само.
4: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку. Не может быть!
0: Может! Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25 92 25.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
6: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8 800 222 87 88. «После удара». Решаем все после ДТП.
7: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД «Медицина». 74 44 54.
8: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
10: Айна Парк!
9: Потрясающие семейные выходные?
10: Айна Парк!
9: Яркие каникулы?
10: Айна Парк!
9: Саратов, Верхняя 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове. 683535.
11: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
12: Тау-галерея, первый этаж.
13: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
14: Битва поколений, пятый сезон. Сегодня в 17.00, категория 16+.
15: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
16: 39, 36, 36.
17: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608, 668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: ООО «НКК АЗ-68».
0: Реклама на автора.

мной без нравоучения. Я здесь давно, а я пытаюсь объяснить твое назначение. Пока ты молодой, как важно выбрать точное направление для правильного движения. Ведь мне не все равно, как ты будешь жить, с кем ты будешь плыть. Я не хочу тебя.

0: сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Реклама.
1: Беременность – важный период в жизни каждой женщины. Введение беременности в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт» от постановки на учет до послеродового наблюдения. Наблюдение у опытных врачей, акушеров-гинекологов, экспертные УЗИ на всех сроках беременности, полная лабораторная диагностика. Введение беременности в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт» с любого триместра. Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08.
2: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Загородный комплекс «Гермес» приглашает на всероссийские соревнования по конному спорту. Кубок КСК «Гермес». 19 сентября в 15:00 лучшие всадники из разных регионов страны будут бороться за победу. В программе зрелищный конкурс, выступления и розыгрыши призов. Вход бесплатный. Въезд на парковку 1000 рублей. Подробности по телефону 8 845 2 57 19 19 0+.
4: Внимание! Космопицца запускает второй центр управления вкусом. Запомните код доступа 715555. А теперь расстегните ремни, ведь нас ждет еще больше пиццы.
5: 12 и 13 сентября в Саратове открывается новая Космо-пицца. Заказывай самовывоз, участвуй в розыгрыше призов и гарантированно получай крутые подарки. От наушников до кофемашины. Новая Космо-пицца. 715555.
6: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович, Украина, П-321-668-001-046-98.
7: Стройдомсервис 64 поздравляет жителей Саратова с наступающим Днем Города. Если вы мечтаете о собственном жилье, просторном загородном доме для семьи, обращайтесь в Стройдомсервис 64. Телефон в Саратове 77-21-21.
8: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46, 79, 71.
9: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
10: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
11: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
12: Айдафон!
11: Потрясающие семейные выходные?
12: Айдафон!
11: Яркие каникулы?
12: Айдафон!
11: Саратов, Верхняя, 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
7: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца, компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130.
13: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работу @mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-770-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон энд Партнер Консалтинг» 1.10.2025. Работа @mts.ru. 18+.
14: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
15: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
14: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
16: Мой сын никуда не поедет от меня.
14: На телеканале «Ю».
17: Для зрителей старше 16 лет.
18: Слышите этот щелчок? Это точность. В центре прозубы в Энгельсе лечение проходит под микроскопом с использованием 3D-сканирования. Мы работаем там, где важна каждая деталь для вашей уверенной улыбки. Запишите номер 6487. 6487. Прозубы.
19: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Горами долги все уберет.
1: Звоните по телефону 8-917-200-83-03.
2: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
3: 39 36 36.
2: Реклама.

встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто Кадиллак. Ты мне сказала, будешь одет.

0: Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен. Улица Астраханская, дом 88, корпус 2.
3: Смаз-лифтинг «Ультраформер». Одна линия всего 75 рублей вместо 83. Точная работа с овалом и зоной лица. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Остеклить лоджию или балкон, дачную веранду или террасу? ЗМК «Патриот» изготовит из алюминия и ПВХ профиля. Собственное производство. Честные цены. Саратов, 37-50-50.
5: Внимание! Космопицца запускает второй центр управления вкусом. Запомните код доступа 715555. А теперь расстегните ремни, ведь нас ждет еще больше пиццы.
6: 13 сентября в Саратове открывается новая Космопицца. Заказывай самовывоз, участвуй в розыгрыше призов и гарантированно получай крутые подарки. От наушников до кофемашины. Новая Космопицца. 715555.
7: И.П. Сулейманов, Шерзот Ахматович, Украина, П. 321-668-001-046-98.
8: Стройдом-сервис 64 поздравляет жителей Саратова с наступающим днем города. Если вы мечтаете о собственном жилье, просторном загородном доме для семьи, обращайтесь в Стройдом-сервис 64. Телефон в Саратове 77-21-21.
9: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46-79-71.
10: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
11: Закажите окна, балконы и лоджии в компании «Стройокна». Сделав заказ через сайт «Стройдефисокна64.ру», вы получите энергосберегающий стеклопакет в подарок. С нашими окнами теплее и уютнее. «Стройокна». Честная цена 93-48-58.
12: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130.

0: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
1: Айдафарк!
0: Потрясающие семейные выходные?
1: Айдафарк!
0: Яркие каникулы?
1: Айдафарк!
0: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове. 683535.
2: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
3: 39 36 36.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 утра.
0: Авторадио. Номер один.

0: Реклама.
1: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Хирургия одного дня для пациентов ортопедического, гинекологического, урологического, хирургического профилей. Малоинвазивные щадящие методики, высокотехнологичное оборудование экспертного класса, без госпитализации. Центр амбулаторной хирургии. Когда домой можно сразу. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08.
2: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Загородный комплекс «Гермес» приглашает на всероссийские соревнования по конному спорту. Кубок КСК «Гермес». 19 сентября в 15:00 лучшие всадники из разных регионов страны будут бороться за победу. В программе зрелищный конкурс, выступления и розыгрыши призов. Вход бесплатный. Въезд на парковку 1000 рублей. Подробности по телефону 8 845 257 19 19 0+.
4: Стройдомсервис 64 поздравляет жителей Саратова с наступающим днем города. Если вы мечтаете о собственном жилье, просторном загородном доме для семьи, обращайтесь в Стройдомсервис 64. Телефон в Саратове 77 21 21.
5: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
6: Айна-парк!
5: Потрясающие семейные выходные?
6: Айна-парк!
5: Яркие каникулы?
6: Айна-парк!
5: Саратов, Верхняя 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
8: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок.
9: Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания перед применением. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
11: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
10: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
12: Мой сын никуда не поедет от меня.
10: На телеканале Ю.
13: Для зрителей старше 16 лет.
14: Вам надоели долги? Запутались в юридических вопросах? Прощайтесь с этой головной болью вместе с юридической фирмой «Прохоров и партнеры». Добейтесь финансового освобождения с нашим арбитражным управляющим Кириллом Сергеевичем Прохоровым. Безупречно решаем сложнейшие случаи банкротства физических и юридических лиц ежедневно. Звоните прямо сейчас. 8 917 200 8303. Советская 9/30, офис 201.
15: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
16: 39, 36, 36.
17: Кроссовер будущего «Амода C5» в «Асавто» выгоднее, чем на интернет-площадках. Персональные бонусы, живое общение с экспертом и настоящий тест-драйв вместо виртуальных корзин. Пройдите тест-драйв в «Асавто Энгельс» на Студенческой 205 и получите максимально выгодные условия. Успейте до конца месяца. «Энгельс», Студенческая 205.
18: Маша, тебе семечки от Мартина в белом пакетике или в красном?
19: В синем.
18: А тебе семечки?
20: Большие, полосатые. А ты тебе какие возьмешь?
18: Те, что с гусем.
20: Так они все с гусем.
18: Так я все и возьму.
21: Ценит вкус, качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
22: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
23: Реклама на автора.

0: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
1: Мама, дочь и сын против нового соседа.
2: Ты что, реально собрался здесь жить?
3: Вас выживать.
1: Кто из них не жилец в квартире?
3: Да вы все равно съедете.
1: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
4: Авторадио.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, проспект Строителей, дом 31.
2: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Теннет Т7 и Аставто – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Аставто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Теннет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
7: Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию и актив 2026 года выпуска.
8: Стекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-2012. Окна само.
9: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок.
10: Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
11: Хочешь классный день рождения для своего ребенка? Потрясающие семейные выходные, яркие каникулы. Саратов, Верхний 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
12: Отдых бывает разный: активный, полезный, душевный. А баня – это все вместе. Незабываемый отдых и полная перезагрузка. Семейно-гостиничный банный комплекс «Баньки на Шумейке». 5 уютных банных домов, дровяные соляные парные, хамамы, теплые бассейны. Наполняйтесь правильной энергией. Гостинично-банный комплекс «Баньки на Шумейке» в Энгельсе. Бронирование по телефону 25 11 33.
0: Реклама на Авторадио. 39 36 36.
13: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
14: Выборы 2026.
15: ЕГЭ загоняет школьника в стресс, а занятия подменяют натаскиванием на тесты. Ребенок должен учиться, а не бояться одного экзамена. ЛДПР выступает за отмену ЕГЭ и возвращение к системе, где ценят реальные знания. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать. В Саратове сотни семей живут в домах, где опасно находиться. Трескаются потолки, разрушаются перекрытия, а переселение все откладывают. Люди не должны ждать, пока рухнет крыша. ЛДПР требует ускорить расселение и дать людям бесплатное жилье. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать. Мечта о своей квартире для молодой семьи все дальше. Ставки растут, платежи неподъемные. Ипотека не должна быть роскошью для избранных. ЛДПР предлагает меры, чтобы жилье стало по силам обычным людям. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать.
13: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.
0: Музыка

0: Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
1: Он не изменил.
0: Горько.
1: В нашей семье давно нет любви.
0: Горько.
2: Все разрушилось. Все.
0: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
3: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Да.
0: Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. По будням в 19.00 на «Домашнем». 16+.
4: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+.
5: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Супер игра. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама. Юбилейная акция в кровельном центре «Барко». Нам 25 лет, вам 25% скидки на профлист, черепицу, сайдинг. «Барко». Качество. Наш профиль. 754-100. Акция действует до конца сентября 2026 года. Подробности уточните по телефону и на сайте.
7: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
8: Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
9: Откатные ворота под ключ с приводом и фотоэлементами или без привода. Изготавливаем террасы, навесы. Качественное исполнение. 8-965-882-02-72. 8-965-882-02-72.
10: Внимание! Космопицца запускает второй центр управления вкусом. Запомните код доступа. 715-5555. А теперь расстегните ремни, ведь нас ждет еще больше пиццы.
11: 12 и 13 сентября в Саратове открывается новая Космопицца. Заказывай самовывоз, участвуй в розыгрыше призов и гарантированно получай крутые подарки. От наушников до кофемашины. Новая Космопицца. 715-5555.
12: И.П. Сулейманов, Шерзот Ахматович, УКРНП 321-668-001-046-98.
13: Закажите окна, балконы и лоджии в компании «Стройокна». Сделав заказ через сайт строй-окна64.ру, вы получите энергосберегающий стеклопакет в подарок. С нашими окнами теплее и уютнее. «Стройокна». Честная цена 93-48-58.
14: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46-79-71. Акция действует до 31 декабря 2026 года.
15: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной». Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак», модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей. До конца сентября успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
16: Трейд-ин. Количество автомобилей ограничено.
17: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсации затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работу defis.mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий.
18: ПАО МТС. ОГРН 102-870-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон & Партнерс Консалтинг» 1.10.2020 2025. Работа defis.mts.ru 18+.
19: Загородный комплекс «Гермес» приглашает на всероссийские соревнования по конному спорту. Кубок КСК «Гермес». 19 сентября в 15:00 лучшие всадники из разных регионов страны будут бороться за победу. В программе зрелищный конкурс, выступления и розыгрыши призов. Вход бесплатный. Въезд на парковку 1000 рублей. Подробности по телефону 8 845 257 19 19 0+.
20: Получите электронную подпись в УЦ «Такском» со скидкой 50%. У «Такском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронные документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Такском», ДЦ «Спутник», улица Откарская, дом 66, корпус 2.
21: Ищете, где отдохнуть всей семьей или компанией? Баньки на Шумейке. У нас можно отлично отдохнуть и без бани. Уютные террасы, шезлонги для солнечных ванн, 5 прохладных бассейнов и зона барбекю. Собирайте компанию от 5 человек и заряжайтесь летом. Баньки на Шумейке. Ваш новый формат здорового отдыха. Телефон для бронирования 25 11 33.
22: Есть вопросы о планировании беременности? Получите ответы специалиста в медицинском дет-центре. Прием репродуктолога бесплатно. Запись по телефону 51 22 51.
23: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
24: Реклама на Авторадио.

0: Реклама. Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. ОКЛ-стрит, ОГРН, 1-1-6-7-4-6-7-8-0-7-6-1, город Москва.
1: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи,
2: другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
1: Муз-ТВ, новый вызов брошен, тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья!
3: «Битва поколений», пятый сезон. Сегодня в 17.00, категория 16+.
4: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы, блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
5: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03, 18-40, 18+.
6: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Завтра в 20:20 на НТВ. 6+.
7: Авторадио.

0: Реклама. Громкая новинка в Beauty Lounge. Деликатное лазерное омоложение лица без реабилитации. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК Мир, 2 этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Улица
1: ждали. Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
2: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку. Не может быть.
3: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25-92-25.
4: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери танк «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Танк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Танк Агат» на Усть-Курдюмской, 14.
5: Не оферта.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
8: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
9: Предложение ограничено. Подробности телефон 355-355. ООО «Элвис Каюм Неофета».
10: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само.
11: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Tenet T7 от 2 349 тысяч рублей. И только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Tenet лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
12: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
13: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
14: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
15: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
16: 70% нашей страны атакованы варикозом. Но на местах действует центр клиник варикоза нет. Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
17: В клинике варикоза нет акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
18: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акция до конца сентября. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
19: Радиоканал Авторадио Саратов.
20: Без возрастных ограничений.
21: Выборы 2026.
22: Свой выбор на лучшую жизнь ты настрой. КПРФ. Наш номер 8.
23: Отмена пенсионной реформы и достойная пенсия. Это программа победы КПРФ и моя. Голосуйте за Ольгу Алимову 20 сентября.
24: Саратов!

0: Реклама. Казаки снова сделали хит. «Ося» – новое прочтение легендарной песни. Знакомая народная мелодия получила современное звучание, сохранив казачий характер и энергию оригинала. Новый релиз продолжает идею проекта – соединять казачью музыкальную традицию с актуальным звучанием и открывать ее новой аудитории. «Казаки делают хиты». «Ося» – на всех цифровых площадках. 0+.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9:00 в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Архангельской области произошло крупное ДТП. Подробности далее.
0: Про главное.
2: На трассе М8 в Архангельской области накануне вечером произошло крупное ДТП. При столкновении автобуса, грузового автомобиля и легковушки погибли 13 человек. Все участники ДТП оказались в кювете. Среди погибших числится один ребенок. Сейчас общее число пострадавших уточняется. По последним данным, ранены 8 человек. Из них 5 находятся в больнице в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть также несовершеннолетние. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.
0: Россию.
2: ООН предложил обратиться к соавторам резолюции в поддержку использования новой карты мира, на которой Курильские острова окрашены в цвета России. Так в организации отреагировали на протест Токио. Официальный представитель ООН Фархан Хак, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что резолюция была одобрена Генеральной Ассамблеей и предложил обращаться к ее соавторам. Секретариат организации предпочел дистанцироваться от возникшего дипломатического спора. Напомним, 11 сентября Генассамблея ООН поддержала резолюцию африканских стран о пересмотре изображения мира на картах. За проголосовали 164 страны, против только США. Япония поддержала резолюцию, однако затем выразила протесты за изображение Курильских островов в составе России и призвала изменить новую карту.
0: Про правила.
2: С 1 октября стоматологи будут обязаны проводить пациенту обезболивание при возникновении болевых ощущений, даже незначительных. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Леонов. Он уточнил, что ранее решение об использовании анестезии фактически оставалось на усмотрение стоматолога. При несложных процедурах пациенту могли предложить перенести небольшую боль без обезболивания. По словам Леонова, новые правила позволят пациентам меньше опасаться стоматологических процедур и своевременно обращаться за медпомощью. Напомним, с сентября в России также начали действовать новые правила предоставления платных медицинских услуг. При оказании анонимных услуг пациент больше не должен прописывать данные паспорта в договоре. И в продолжении темы здоровья специалисты готовят тест-систему, в которую будет заложено почти 30 вирусов. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она добавила, что новые тесты дают результат уже через час. Также Попова подчеркнула необходимость средств диагностики для всех особо опасных инфекций, которые появляются в мире. Поэтому создана плотная система мониторинга ситуации в разных странах, добавила Попова.
0: Про статистику.
2: За первое полугодие в Москве возбудили десятки уголовных дел о попытках дать взятку сотрудникам госавтоинспекции. Как пишет «Российская газета», со ссылкой на столичный следственный комитет, в среднем водители предлагали около 30 тысяч рублей. За выезд на встречную полосу примерно 15 тысяч, за езду без прав около 30. Самая крупная сумма среди приведенных случаев – 100 тысяч рублей за попытку сдать экзамен на права без проверки знаний. В статистику вошли случаи, когда инспекторы отказались от денег и сообщили о попытке подкупа. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, составил 84 рубля 26 копеек. Курс европейской валюты, по данным регулятора, 97 рублей 87 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

рекомендую вам подпевать песням, которые звучат на Авторадио, и тем самым запоминать их как можно лучше. Ну и, конечно, еще заходить на сайт авторадио.ру и заменить там свои гудки на мобильном на гимн Авторадио, как это сделал победитель третьего суперфинала игры «Много денег» Чугляев Игорь, уроженец Пензенской области, а еще он бизнесмен из Москвы. Он мечтал о профессиональной фототехнике, друзья. Он выиграл, он ее получил. Все очень просто. Прямо сейчас на сайт Авторадио. Скорее меняем гудки на гимн, слушаем прямой эфир и запоминаем песни. Всем привет, меня зовут Олег Фигунов.

0: Реклама.
1: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-870-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО Jason & Partners Consulting 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
2: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Броноскинс? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
3: Тау-галерея, первый этаж.
4: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем. По специальным условиям от 2 400 000 рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
5: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
7: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей. И только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
8: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
9: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
10: Внимание, Саратов! С 1 сентября на нашем железнодорожном вокзале заработал новый досмотровый павильон со стороны автовокзала и крытый пешеходный мост с удобными эскалаторами. А все платформы, которые раньше были перекрыты из-за ремонтных работ, открыты для свободного перемещения. На территории вокзального комплекса рекомендуем пользоваться обновленной системой навигации и внимательно слушать аудиообъявления. Помните, что в связи с продолжением реконструкции на вокзале необходимо соблюдать повышенную бдительность и осторожность.
11: Тук-тук-тук! Слышите? Это «Дом Лента». Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат «Эггер», 32 класс, 8 мм. Туп «Матерра» медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
12: Детский смех не должен прерываться из-за долгих походов по врачам. В Медгард Энгельс мы собрали всю команду специалистов под одной крышей. Один визит, и вы получаете полный осмотр ребенка. В месяц, один год, перед садом, школой или вузом.
13: Медгард. Нам доверяют самое дорогое. Телефон в Энгельсе. 999-868.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Весна. Время красок. В полипрофиле новые нестандартные цвета и покрытие металла. Будь ярче. Будь заметнее. Выбери полипрофиль. Звони 45-45-46.
16: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
0: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
17: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
18: Выборы 2026.
19: ЕГЭ загоняет школьников в стресс, а занятия подменяют натаскиванием на тесты. Ребенок должен учиться, а не бояться одного экзамена. ЛДПР выступает за отмену ЕГЭ и возвращение к системе, где ценят реальные знания. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать.
20: Надоело жить в карманах с дырой? За КПРФ голосуй. Наш номер 8.
19: Мечта о своей квартире для молодой семьи все дальше. Ставки растут, платежи неподъемные. Ипотека не должна быть роскошью для избранных. ЛДПР предлагает меры, чтобы жилье стало по силам обычным людям. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать.
17: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Опять назад пустым ехать?
2: Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 по лет.
3: А что с оплатой?
2: До 75% после загрузки.
4: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru 18+.
5: Сервис 5 звезд. Это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на masla.fit.auto.ru.
6: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Завтра в 20:20 на НТВ. 6+.
7: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
11: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
8: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
12: Выйди за меня замуж.
8: Скажи счастью «да».
10: Да.
8: Новый сезон мелодрам. По будням в 19:00 на «Домашнем». 16+.
13: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
14: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
15: Мама, дочь и сын против нового соседа.
16: Ты что, реально собрался здесь жить?
17: Вас выживать.
15: Кто из них не жилец в квартире?
17: Да вы все равно съедете.
15: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
18: Конечно, можем.
15: Беспроцентный лимит на все. Можем?
18: Конечно, можем.
15: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
18: Конечно, можем.
15: И кэшбэк 5% можем?
18: Конечно, можем.
15: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
19: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного Форда.
20: Погнали!
19: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон. 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: Авторадио.

Ну что ж, дамы и господа, друзья, дорогие мои, я вам желаю исключительно прекрасных чувств в этот час, да и вообще в этот день. Давайте как без ревности, да, не создавать себе кумиров и, собственно, не создавать объектов, которым мы будем очень сильно ревновать. Лучше, конечно, обниматься, целоваться и танцевать. И опять-таки, для этого у нас есть абсолютно все. Ну, прекрасная музыка, конечно же, прямой эфир Авторадио, в котором она звучит 24/7. Так что приемники погромче, еще раз всем прекрасного дня, зовут меня Олег Пивунов.

0: Где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, Астраханская, 88, корпус 2.
2: Лазерное 4D-омоложение. Яркий лифтинг лица без боли и реабилитации. 15 тысяч рублей вместо 22. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
4: Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
6: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД-медицина. 74-44-54.
7: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само.
9: Выгодно. По-честному. В магазинах «Победа». Сыр «Густосо» 200 грамм в ассортименте 145,90. Предложение действует с 1 по 15 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
10: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал. «Терем». Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове 601-771. 601-771.
11: Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
12: Сентябрь. Время заботиться о себе. В бассейне «Юность» до конца сентября действуют специальные акции на фитнес-тренировки. В подарок бассейн или термальный комплекс «Гольфстрим». Отличный старт осени без лишних затрат. Не откладывайте. Подробности и запись по телефону в Саратове 28 70 79.
13: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531 041.
14: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 9 октября. Саратов. Саратовский областной центр народного творчества имени Лидии Руслановой. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой.
15: Билеты в кассах города. 12+.
16: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
17: 39, 36, 36.
18: Реклама на Авторадио.
19: 39, 36, 36.
20: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
21: Выборы 2026.
22: Свой выбор я сердцем своим согласую. За номер 8 я голосую. За КПРФ.
23: Отмена пенсионной реформы и достойная пенсия. Это программа «Победы КПРФ» и моя. Голосуйте за Ольгу Алимову 20 сентября.
24: За

0: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
1: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Городская деревня.

0: России. Выбэджоп. 18+.
1: Несколько раз в год открывается портал. И там две луны, жара и монстры бегают.
2: Мы не первые, кто пытается покорить эту планету.
3: Они чувствуют нас.
4: «Девятая планета». В кино с 24 сентября. 16+.
5: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
6: Категория 16+.
7: Ради хорошего.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 10:00 в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Таганроге рассказали о последствиях налета беспилотников. Подробности далее.

0: про главное.
1: В Таганроге Ростовской области в результате падения обломков беспилотников зафиксировано возгорание на 4 коммерческих объектах. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова. По ее словам, пострадавших нет. Обращений по повреждению жилого фонда также не поступало. На места продолжают работать экстренные службы. Ведется ликвидация открытого горения. Сегодня утром губернатор региона Юрий Слюсарь сообщал, что над Ростовской областью за ночь уничтожено более 70 беспилотников. И в продолжение темы. Силы противовоздушной обороны сегодня ночью уничтожили 230 беспилотников в 13 регионах. Об этом сообщило Министерство обороны в своем телеграм-канале. Дроны были сбиты в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Пензенской областях, а также над Ростовской, Самарской и Саратовской областями, а также в Крыму и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сообщении.
0: Про рекомендации.
1: Система автоматического полива на даче удобна, но имеет существенный нюанс. Электричество на участке должно быть включено постоянно, что при старой проводке может стать причиной пожара. Об этом в интервью «Вестям» рассказал журналист и агроном Михаил Воробьев. По его словам, обычно садоводы, уезжая на несколько дней, полностью обесточивают дом, но в случае с автополивом так сделать не получится. Эксперт также предупредил о дополнительных расходах на фильтр. Вода из скважины содержит много минеральных солей, которые со временем отлагаются на соплах системы. Как накипь в чайнике, соли могут засорить маленькие отверстия, через которые вода поступает к растениям, и автополив перестанет работать. Поэтому либо нужно ставить хорошие фильтры, либо быть готовым к таким последствиям.
0: Про погоду.
1: Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец прогнозировал аномальную теплую зиму на большей части России. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости. По его словам, за исключением арктической зоны, Северо-Сибири, Чукотки и морей, большая часть территории страны будет находиться под аномальным теплом. Температурная норма будет превышена на 3-4 градуса. Теплее всего будет в Центральной России и южных регионах. Аномальное тепло будет сопровождаться повышенным количеством осадков. В январе их выпадет на 30-40% больше нормы. Причиной синоптик назвал климатическое явление Эль-Ниньо, при котором поверхностные воды в экваториальной зоне Тихого океана аномально сильно прогреваются.
0: Про работу.
1: Нехватка похвалы и обратной связи от руководителя может снижать мотивацию, усиливать выгорание, даже стать причиной ухода сотрудников из компании. Об этом абзацу рассказала HR-эксперт Зуля Лойкова. По ее словам, особенно важно получать подтверждение своей работы молодым специалистам и сотрудникам на испытательном сроке. Эксперт отмечает, что людям важна не формальная похвала, а конкретная обратная связь, что у них получается и в чем они действительно прогрессируют. Курс доллара на выходные и понедельник 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. Меж тем, в банке игры «Много денег в счастливый сезон» сейчас 17 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, что очень скоро мы сыграем на 34 тысячи рублей. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: услышать действительно стоит. И погромче, да притом запомнить песню, которая звучит в прямом эфире Авторадио, потому что именно эта музыка и ваша хорошая память, ну и несколько нехитрых движений помогают вам стать богаче, вам стать счастливее, ну и присоединиться к тем людям, чьи мечты сбылись. Да, такие бывают, и Авторадио в этом играют очень важную роль, в том числе, конечно же, да даже прямую роль, игра «Много денег». Обо всем рассказываю чуть подробнее прямо сейчас.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Ох, как сбываются, друзья, и они сбылись уже у трех человек, а недавно вот в третьем суперфинале выиграл Чугляев Игорь, его еще раз поздравляем, было это 10 сентября, буквально недавно, и, соответственно, Игорь сделал несколько простых, собственно, шагов, зашел на сайт Авторадио, заменил скучные гудки на наш фирменный гимн и внимательно слушал прямой эфир, назвал песню и, пожалуйста, друзья, его мечта сбылась, несмотря на то, что Игорь бизнесмен, работает в Москве, есть у него свое дело, тем не менее он очень мечтал о специальной фототехнике, но есть такое хобби прекрасное у человека, как фотографировать диких птиц. И вуаля! Звонок раздался, Игорь ответил, назвал песню и, пожалуйста, супер фототехника, конечно же, достается ему. Давайте порадуемся за Игоря, вот, ему поаплодируем, скажем ему, что он огромный молодец, ну а сами что сделаем? Ну а сами, конечно, будем слушать внимательно Авторадио и тоже участвовать в супер-игре «Много денег». Соответственно, друзья, логика очень простая. Три суперфинала позади, но два-то еще впереди. И каждый день идут игровые эпизоды, в которых вы можете выигрывать деньги. Ну и, соответственно, в суперфиналах в оставшихся осуществлять свою мечту. А благодаря нашему партнеру Озонбанку будет еще и ближе к Новому году дополнительный шестой суперфинал. Но здесь уже просто, сами понимаете, столько возможностей стать счастливым и осуществить мечту, что грех не воспользоваться. Итак, друзья, у нас в банке 17 тысяч рублей, соответственно, наш партнер Озонбанк удваивает все ваши выигрыши и, естественно, сыграем мы, получается, на 34 тысячи рублей. Что нужно сделать? Зайти на сайт авторадио.ру, условия очень простые, заменить гудки на гимн Авторадио, заветный, чудесный, который мы должны во время звонка вам услышать в прямом эфире, и рассказать благодаря специальному сервису о своей мечте. В общем-то, три таких простых шага, три таких простых движения, и вы уже на пути к успеху. Ну и прямо сейчас давайте будем останавливать авторадио-рулетку для того, чтобы узнать, кто сегодня может забрать наш банк. А напомню, это 17 тысяч рублей, удвоенные нашим партнерам. Итак, прекрасно, мы играем с Татьяной из Свердловской области, которая мечтает о доме на берегу моря с сосновым лесом. Замечательно. А где у нас есть сосновый лес и море? Мне кажется, это что-то в Ленинградской области. Видел я там такие прекрасные корабельные сосны и море, опять-таки, пусть не совсем теплое, но виды замечательные. Ну, давайте уточним, собственно, у Татьяны, у какого моря и какой дом хочется ей получить. Для этого мы просто набираем ее номер. И ждем, конечно, гимна Авторадио. Надеюсь, Татьяна зашла на наш сайт, заменила гудки. И хочет выиграть кругленькую сумму, которая у нас 17 тысяч рублей, удвоенная нашим партнером. Татьяна, где же вы? Татьяна, где же вы? А вот и гимн! Замечательно. Надеюсь, теперь мы услышим саму участницу. Радио. Ах, как хочется подпевать этой песни. Вот столько раз ее слушаю и никогда на месте не сидится. Ну что?
2: Продолжаем дозваниваться.
0: К сожалению, Татьяна не отвечает. Такое тоже бывает, но ей стоит не расстраиваться. Во-первых, потому что ваш номер, друзья, любой номер, который зарегистрирован в нашей авторадио-рулетке, участвует неограниченное количество раз. То есть мы вам можем позвонить и в другом игровом эпизоде. И, соответственно, даже если вам не дозвонились, то в суперфинале рулетка может остановиться вновь на вашем номере. Это первое. Ну и второе, что за гимн Авторадио Татьяна в любом случае получает 3000 рублей, удвоенные нашим партнером Озонбанком. Соответственно, на карту Озонбанка она получит уже 6000 рублей за то, что

0: поменяла свои гудки. Посмотрите, как это прекрасно и полезно, друзья. Следуйте тому же примеру. Заходите на сайт авторадио.ру и вперед. Наша суперигра «Много денег» продолжается. Авторадио-рулетку я вновь запускаю. Да, и с этой минуты в нашем банке, друзья, уже 19 тысяч рублей, которые могут достаться вам в новом игровом эпизоде, поэтому внимательно слушайте любимое Авторадио. Ну и еще я, конечно, призываю вас в очередной раз зайти на сайт авторадио.ру, друзья, зарегистрироваться. Желаю вам всем удачи и напомню, что в конце года, ближе к Новому году, соответственно, к праздничному, праздничной дате, наш партнер Озонбанк в дополнительном суперфинале исполнит еще одну мечту одного из наших слушателей. А удвоить свои шансы на победу вам, конечно, поможет специальный мечтабот, опять-таки, на сайте авторадио.ру. В общем, времени не теряем. Вперед к победе, вперед к мечте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
2: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Реклама. Все виды ограждений в Барко. Профнастил, штакетник, 3D-сетка и эксклюзивная новинка этого сезона. Забор жалюзи. Современный дизайн, проверенное качество, расчет и доставка. Барко. Качество наш профиль. 754-100.
1: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
2: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-870-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон энд Партнерс» 1.9.2025. работа@mts.ru. 18+.
3: Генеральный партнер проекта «День города» – банк «Русский стандарт».
4: 19 сентября с 5 до 9 вечера приглашаем всех на праздничный концерт прямо у колеса обозрения. Зажигательная музыка, веселые интерактивы, розыгрыши и множество приятных сюрпризов. Это тот музыкальный праздник осени, который точно нельзя пропустить. Берите с собой родных и друзей. Ждем вас 19 сентября на новой набережной у колеса обозрения. Вход свободный. 0+.
5: Получите электронную подпись в УЦ «Таксом» со скидкой 50%. «Такском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей, отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Такском», ДЦ «Спутник», улица Откарская, дом 66, корпус 2.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
7: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
8: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «ЛС Премиум». Не оферта.
9: Нужно остеклить балкон или лоджию? Нет смысла переплачивать. Обращайтесь в проверенную компанию. ЗМК «Патриот». 18 лет на рынке. Честная цена. Собственное производство. Саратов. 37-50-50.
10: 70% нашей страны атакованы варикозом. На местах действует центр клиник «Варикоза нет». Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
11: В клинике «Варикоза нет» акция. Скидка на лазерное лечение до 30%. 426-056.
12: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акция до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
14: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
15: Мы видим больше, чем видно глазу. Стоматологический центр прозубы в Энгельсе работает с 3D-сканерным микроскопом для максимальной точности и безопасности. Каждая работа ювелирная, каждая улыбка под надежным контролем и технологией. Прозубы – забота, которую видно в деталях. Телефон 6-4-8-7. 6-4-8-7.
16: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
17: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлот. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: В сентябрь. Время заботиться о себе. В бассейне «Юность» до конца сентября действуют специальные акции на фитнес-тренировки. В подарок бассейн или термальный комплекс «Гольфстрим». Отличный старт осени без лишних затрат. Не откладывайте. Подробности и запись по телефону в Саратове 28 70 79.
18: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. 45-45-46.
19: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
0: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
20: Радиоканал «Авторадио Саратов».
21: Без возрастных ограничений.
0: Выборы 2026.
22: В сердце своем мы один выбор носим. КПРФ.
1: под номером 8.
20: Радиоканал «Авторадио».
21: Без возрастных ограничений.

один. Ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня, что

0: автосервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru.

0: точно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
3: ОГРН 116-77-467-8-07-61. Город Москва.
4: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
5: Мне с гусем.
4: Так они все с гусем.
5: Так я все и возьму.
6: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
7: Средний вкус и качество, вся страна. Обожаю семечки от Мартина.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 15+.
11: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
12: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
11: Муз-ТВ – новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
13: «Битва поколений», пятый сезон. Сегодня в 17:00. Категория 16+.
14: Приводите друзей и близких своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
15: Если у вас другая проблема – геморрой. На помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
16: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Завтра в 20:20 на НТВ. 6+.
17: Авторадио.

0: Образ начинается в имидж-центр Beauty Lounge. Парикмахерские услуги, маникюр и другие программы ухода. Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 759-933. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Улицы ждали.
2: Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на beeline.ru.
3: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» «Агат» на Усть-Курдюмской, 14. Не оферта.
4: «Агат». Покупай выгодно.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной». Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии «За рулем». По специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
6: Когда речь о рождении новой жизни, важны не обещания, а доказательная медицина. Программа ЭКО в новом отделении ВРТ медицинского дицентра 51-22-51.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
9: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут, и новую подберут.
10: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
11: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД «Медицина». 74-44-54.
12: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 26 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Выгодно. По-честному. В магазинах «Победа». Чай черный цейлонский «Веллингтон». 100 пакетиков. 249,90. Предложение действует с 1 по 15 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
14: Маша, тебе семечки от Мартина в белом пакетике или в красном?
15: В синем.
14: А тебе, Сереж?
16: Большие, полосатые. А ты себе какие возьмешь?
14: Те, что с гусем.
16: Так они все с гусем.
14: Так я все и возьму.
17: Цены, вкус и качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
18: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
19: Мир штормит. Но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
20: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сурбитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
21: Реклама на Авторадио. 39 36 36.
22: Радиоканал Авторадио Саратов.
23: Без возрастных ограничений.
24: Выборы 2026.
25: КПРФ и с тобой, и со мной. Наш выбор один, только номер 8.
26: Радиоканал Авторадио.
27: Без возрастных ограничений.
28: Музыка

0: Реклама.
1: Кэш можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Кэш можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Кэш можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
1: кэш,
2: так.
1: Кэш можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 11.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Стали известны подробности крупного ДТП под Архангельском. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Трое детей стали жертвами ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и лесовоза на трассе М8 Холмогоры в Архангельской области. Всего погибли 13 человек. Уточненные данные сообщили в МВД по региону. Среди погибших водитель грузовика, водитель и 11 пассажиров микроавтобуса, в том числе трое несовершеннолетних. 8 человек госпитализированы. Одна из пострадавших рассказала РЕН-ТВ, что после столкновения салон оказался полностью разрушен. ДТП произошло накануне вечером. Микроавтобус «Газель Некс» при обгоне легкового автомобиля «Ниссан» столкнулся со встречным лесовозом «Рено».

0: размера пенсии.
1: Страховую пенсию по старости в России в 2027 году проиндексируют дважды – с 1 февраля и с 1 апреля. Об этом, как передает ТАСС, сообщил профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов. По его словам, фиксированная часть выплаты с 1 февраля увеличится на 4% и составит 9968 рублей. Стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента с 1 февраля составит 163 рубля, а с 1 апреля вырастет до 168,5 рублей. Ранее сообщалось, что Минтруд подготовил законопроект, который предлагает с 1 января 2027 года назначать страховую пенсию по старости в беззаявительном порядке.
0: Про людей.
1: Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, что около 21% россиян считают себя ленивыми. Чаще всего лень проявляется при выполнении домашних обязанностей, то есть уборке, готовке, ремонте и дачных работах. Такие дела требуют волевых усилий от 44% россиян, особенно от женщин и молодежи. Мужчины чаще ленятся, избегая усилий и откладывая дела, а женщины из-за усталости и состояния здоровья. Молодые поколения связывают лень с прокрастинацией и отсутствием мотивации, а старшие с возрастом и усталостью. Доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская в беседе с Авторадио дала три совета для качественной лени.
2: Первое. Лениться, вот знаете, с удовольствием, лениться с кайфом, лениться осознанно. То есть не я опять ничего не сделал и такое чувство вины накрыло, а следующие полчаса я ничего от себя не требую. Второе правило. Выбирать такой настоящий информационный покой. То есть прогулка действительно без телефона, может быть, даже без музыки. Но там ванна, сон, возможность посидеть. Вот этого созерцания, проживание жизни в моменте, здесь и сейчас, с подключением всех 5 чувств максимально. И третье. Смотрите, а что происходит после отдыха. То есть вот если после хорошей лени мы действительно полны энергии, то есть вот вообще хорошая лень, она возвращает энергию и желание жить и действовать. А если после этого чувство вины хочется опять дальше полежать, то это, конечно, некачественная лень.
1: В то же время, по словам опроса, почти треть россиян, около 30%, признались, что часто откладывают дела на потом. Официальный курс доллара на выходные понедельник, по данным Центробанка, 84 рубля 26 копеек. Курс европейской валюты 97 рублей 87 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
3: Авторадио. Номер один в России.

Темпа и ритма. Давайте улыбнемся этому дню, улыбнемся друг другу, ну и в конце концов самим себе. Мы прекрасные и замечательные. Я в это верю 100%. Олег Пивонов у микрофона. Привет!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Ну плюс. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама. Только в июне остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
7: Мам, а в Медгард мы и папу запишем?
8: Конечно, это же многопрофильная клиника для взрослых и детей. Там более 50 специалистов.
7: Ого, а если я разболеюсь?
8: Приедут к нам домой. А все результаты и назначения я сразу вижу в своем телефоне в личном кабинете приложения.
9: Медгард. Комфорт и спокойствие для вашей семьи. Энгельс полиграфическая 85Б.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена «Бостик». Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: 70% нашей страны атакованы варикозом.
13: Но на местах действуют центры клиник варикоза нет. Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
14: В клинике варикоза нет акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 326-056.
15: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акции до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони 45-45-46.
16: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД.

0: для России федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
2: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
3: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
4: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40. Магазин «Дверной».
5: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок.
6: Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
7: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
8: Внимание, Саратов! С 1 сентября на нашем железнодорожном вокзале заработал новый досмотровый павильон со стороны автовокзала и крытый пешеходный мост с удобными эскалаторами. А все платформы, которые раньше были перекрыты из-за ремонтных работ, открыты для свободного перемещения. На территории вокзального комплекса рекомендуем пользоваться обновленной системой навигации и внимательно слушать аудиообъявления. Помните, что в связи с продолжением реконструкции на вокзале необходимо соблюдать повышенную бдительность и осторожность.
9: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 9 по 15 сентября. Пельмени из села Удоево. Рецептура 1, свиноговяжьи, 800 граммов, 299 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
10: Кроссовер будущего «Амода C5» в «Асавто» выгоднее, чем на интернет-площадках. Персональные бонусы, живое общение с экспертом и настоящий тест-драйв вместо виртуальных корзин. Пройдите тест-драйв в «Асавто Энгельс» на Студенческой 205 и получите максимально выгодные условия. Успейте до конца месяца. «Энгельс», Студенческая 205.
11: Маша, тебе семечки от Мартина в белом пакетике или в красном?
12: В синем.
11: А тебе, Сереж?
13: Большие, полосатые. А ты себе какие возьмешь?
11: Те, что с гусем.
13: Так они все с гусем.
11: Так я все и возьму.
14: Ценят вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
15: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.

0: Выбирайте Wildberries.
1: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
6: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Фарингосепт!
8: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
9: Скидки действуют до 31 октября 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
10: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
8: Но ты уверена, что ты вообще его получишь?
9: Сейчас главное верить и ждать.
5: Скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон «Мелодрам» по будням в 19:00 на «Домашнем». 16+. Авторадио.

Ох, как полезно иногда побыть в тишине, друзья, наедине с самим собой, со своими мыслями, для того, чтобы перезагрузиться. Но совершенно непозволительная роскошь слушать тишину радиоведущему, поверьте. Шоу должно продолжаться, и никакой тишины я вам не обещаю, конечно. Только самые лучшие звуки, только самые прекрасные ритмы и отличная музыка для вашего духоподъемного настроения. Здесь, в прямом эфире, Авторадио. Привет, друзья, надеюсь, этот час вы вместе с нами проводите и пребываете в замечательном расположении духа. Посылаю вам все лучи добра, все мои чудесные пожелания. Кстати, у микрофона по-прежнему Олег Пивунов. Страна, большой привет! Вверх.

0: Реклама. Стройдом сервис 64 поздравляет жителей Саратова с наступающим днем города. Если вы мечтаете о собственном жилье, просторном загородном доме для семьи, обращайтесь в Стройдом сервис 64. Телефон в Саратове 77-21-21. Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак», модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии «За рулем» по специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейдин. Количество автомобилей ограничено. Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-00-12. Окна само.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 и Асавто все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой ГАИ-4 и получите индивидуальные условия. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
2: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Акастар. Точка на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию. Актив 2026 года.
3: Есть вопросы о планировании беременности? Получите ответы специалиста в медицинском центре. Прием репродуктолога бесплатно. Запись по телефону 51 22 51.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда.

0: Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2. Телефон 355-355. Tenet Plus. Быть элегантным.
1: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «Элвис Каюм Неофета».
2: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД «Медицина». 74-44-54.
3: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 2026 года.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Нужны двери. Звони. 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
6: Улица ждали.
7: Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим по вышке в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
8: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 9 октября. Саратов. Саратовский областной центр народного творчества имени Лидии Руслановой. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой.
9: Билеты в кассах города. 12+.
10: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
11: Выгодно, по-честному. В магазинах «Победа». Колбаса вареная молочная «Стародворье» 99,90 за 400 грамм. Предложение действует с 1 по 15 сентября 2026 года. Цена указана в рублях, количество товаров ограничено. В магазинах «Победа».
12: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900.
13: Сентябрь. Время заботиться о себе. В бассейне «Юность» до конца сентября действуют специальные акции на фитнес-тренировки. В подарок бассейн или термальный комплекс «Гольфстрим». Отличный старт осени без лишних затрат. Не откладывайте. Подробности и запись по телефону в Саратове 28 70 79.
14: Реклама.

0: Реклама. Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.fitauto.ru.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
4: Можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Можем.
3: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц с активацией дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБ РФ номер 841.
5: Зеленый Арнео. Для суставов отмена. В нем коллаген с мозгелием.
6: Арнео, окей.
7: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
14: Битва поколений, 5-й сезон. Сегодня в 17:00. Категория 16+.
15: Сма-раз, сма-два, смотри! Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб, смотри каждый день.
16: Реклама. Рекламодатель ООО ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
17: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного Форда.
18: Погнали!
17: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
19: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Центробанке назвали главную задачу российской экономики. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что задача регулятора в ситуации с проблемами топлива – не допустить, чтобы повышение цен на бензин привело к высокой инфляции. Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров Центробанка по денежно-кредитной политике. Об этом пишет газета.ру. По словам Набиуллина, инфляционные ожидания могут влиять на фактический рост цен, при этом ЦБ не может повлиять на поставки топлива или цены на него, но своими действиями может предотвратить нарастание вторичных эффектов. Набиуллина также добавила, что для устойчивого замедления инфляции необходимо дальнейшее сокращение разрыва в динамике производительности и зарплат за счет опережающего роста производительности труда. Напомню, что Банк России 11 сентября сохранил ключевую ставку на уровне 14% впервые почти за полтора года. Регулятор решил не продолжать снижение из-за ускорения роста цен и повышенных инфляционных ожиданий.
0: Про школу.
2: Минпросвещение выпустило методические рекомендации об использовании искусственного интеллекта в школах. Согласно документу, ученикам с 1 по 4 классы не рекомендуется самостоятельно применять ИИ. В начальной школе сервисы искусственного интеллекта дети не используют. В 5-9 классах педагог может разрешить нейросети для поиска информации, объяснения сложных понятий и проверки гипотез. Старшеклассники, это ученики 10-11 классов, смогут применять ИИ также в проектной и исследовательской деятельности. Анализировать большие массивы данных, строить прогнозные модели, автоматизировать расчеты и создавать визуальные материалы для представления результатов. При этом педагог вправе ограничить использование нейросетей при выполнении заданий, которые направлены на развитие навыков анализа, аргументации и творческого мышления.
0: Про инициативы.
2: Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш предложил увеличить лимит на подарки для учителей, врачей и социальных работников, а еще лучше исключить эти категории из перечня лиц, на которых распространяется запрет на подарки. По словам депутата, лимит в 3000 рублей был установлен в 2008 году, когда эта сумма была сопоставима с минимальным размером оплаты труда, а сегодня МРОТ составляет 27 тысяч. Из-за этого возникает абсурдная ситуация, когда родители вынуждены прикладывать чеки к подаркам, а учителя боятся принимать знаки внимания, чтобы их не обвинили в коррупции.
0: Про науку.
2: Лауреаты Филдсовской премии, еще 25 ведущих математиков написали открытое письмо об опасности искусственного интеллекта для математической науки. Ученые заявили, что стремление IT-компаний использовать решение математических задач как тест производительности ИИ наносит ущерб науке и математическому сообществу. Математики отметили, что успехи искусственного интеллекта в решении сложных задач обсуждаются даже за пределами профессиональных кругов, однако главной целью науки является не решение задач, а концептуальное понимание. Внимание и прозрение. Если разработчики об этом забудут, инструмент может обернуться против самой главной цели. Курс доллара на выходные понедельник 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Друзья, давайте мы с вами будем руки поднимать только в нескольких случаях. Ну, например, когда мы с вами выполняем спортивное упражнение или танцуем, например, да, под прекрасную музыку звучит.

0: Реклама. Четверть века строим с вами. Барко отмечает 25-летие. Кровля, фасады, заборы. Надежность, проверенная поколениями. Барко. 754-100.
1: Что бы вы ни планировали, у банка «Русский стандарт» кредит на любой аппетит. Подробности и условия на rsb.ru. АО «Банк Русский стандарт».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляется на усмотрение банка, не является публичной офертой. Украин 102-773-921-0630.
3: Получите электронную подпись в UC.com со скидкой 50%. У UC.com есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность в госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. UC.com. ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
4: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
6: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
9: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
10: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
11: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
12: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
13: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
14: 70% нашей страны атакованы варикозом. Но на местах действует центр клиник «Варикоза нет». Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
15: В клинике «Варикоза нет» акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
16: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акции до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 9 по 15 сентября. Сметана «Молочное изобилие». 20% жирности. 300 граммов. 96 рублей 90. Копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
18: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
19: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
20: 39, 36, 36.
21: Реклама на Авторадио.
22: 39-36-36.
23: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
24: Выборы 2026.
25: ЕГЭ загоняет школьников в стресс, а занятия подменяют натаскиванием на тесты. Ребенок должен учиться, а не бояться одного экзамена. ЛДПР выступает за отмену ЕГЭ и возвращение к системе, где ценят реальные знания. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать. Холодные батареи, ржавая вода, завышенные квитанции – это ежегодная реальность для многих саратовцев. Коммунальщики должны отвечать за качество, а тарифы быть под контролем. ЛДПР наведет порядок в ЖКХ. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать. Мечта о своей квартире для молодой семьи все дальше. Ставки растут, платежи неподъемные. Ипотека не должна быть роскошью для избранных. ЛДПР предлагает меры, чтобы жилье стало по силам обычным людям. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать.
23: Радиоканал «Авторадио».
22: Без возрастных ограничений.

0: Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
1: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Фарингосепт!
3: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
4: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Теннет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
6: Цена действительно на модель Теннет 4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Ой, Сидоу не против.

0: гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидоний, он для взрослых и детей. В СИЗО простуд, заботься о себе скорей. Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов, выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся в выборочном подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
7: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на авито.ру. 12+.
8: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас? «Ты супер» 10 лет спустя. Завтра в 20:20 на НТВ. 6+.
9: Воспоминания – это билет в один конец.
10: Впереди тебя твари из ночного кошмара.
11: Это на химера!
10: А у тебя за спиной все человечество.
9: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум. «Девятая планета». В кино с 24 сентября. 16+.
12: Мама, дочь и сын против нового соседа.
13: Ты что, реально собрался здесь жить?
14: Вас выживать.
12: Кто из них не жилец в квартире?
14: Да вы все равно съедете.
12: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
15: Авторадио.

Ну, со временем день занимается, друзья, и градусы повышаются не только за окном, но и в нашем музыкальном эфире становится все жарче, да-да-да. Ну а с 6 вечера по Москве ровно на 3 часа мы с вами погружаемся просто в невероятно горячую, кипящую атмосферу танцевальной музыки вместе с большой дискотекой Авторадио по выходным. Да, друзья, теперь танцпол в каждом приемнике. Стоит лишь включить любимое Авторадио и вместе с друзьями зажигать под самые жаркие, самые любимые, самые яркие танцевальные вещицы, которые будут сведены в единый микс. Ну и, собственно, нон-стопом будут доноситься в течение целых 3 часов. А вы наслаждайтесь, танцуйте вместе с нами. Итак, 18:00 старт, большая дискотека Авторадио.

0: Реклама. Лариса, где приобрести столешницы и HPL-панели компании Slatex?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал». Изготовят под ваши индивидуальные размеры. Уже в наличии.
0: Поехали.
1: Маршрут построен. Саратов, Орджоникидзе, 24, корпус 10.
2: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 и Асавто – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
4: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Акастат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию. Актив 2026 года выпуска.
5: Когда речь о рождении новой жизни, важны не обещания, а доказательная медицина. Программа ИКО в новом отделении ВРТ медицинского дицентра 51-22-51.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Кроссовер будущего Амода C5 в Асавто выгоднее, чем на интернет-площадках. Персональные бонусы, живое общение с экспертом и настоящий тест-драйв вместо виртуальных корзин. Пройдите тест-драйв в Асавто Энгельс на Студенческой 205 и получите максимально выгодные условия. Успейте до конца месяца. Энгельс, Студенческая 205.
8: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД Медицина. 74-44-54.
9: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 26 года.
10: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
12: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов «Броноскинс»? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
13: Тау галерея, первый этаж.
14: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
15: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Скоро открытие. Саратов, улица Таркова, 46Б.
16: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
17: 39, 36, 36.
18: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
0: Реклама на Авторадио.
19: 39 36 36.
20: Музыка.

0: Реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Кэш можем. Беспроцентный лимит на все. Можем?

0: ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Зеленый Арнео. Для суставов отмена. В нем коллаген с мозгами. Арнео, окей.
2: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
6: Опять назад пустым ехать?
7: Забудь! Есть в Азии Озон! Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машина до 40 палет.
8: А что с оплатой?
7: До 75% после загрузки.
9: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
11: ООО А7 Агент. УПРН 124 770 063 857.

0: условий. Тарифы на сайте i7defisagent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru/16+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 13:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Владимир Путин прибыл на саммит БРИКС. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Президент России Владимир Путин прибыл в Конгресс-центр Бхарат Мандапам для участия в саммите БРИКС. Господин Моди встретил Владимира Путина на площадке форума. После совместного фотографирования лидеры продолжили короткий разговор по пути в зал заседаний, где проходит встреча глав государств. После индийский премьер объявил саммит открытым. На саммите на высшем уровне представлены 8 стран. Помимо России и Индии ожидается участие лидеров Китая, Египта, Индонезии, Ирана, ЮАР и Эфиопии. Объединенные Арабские Эмираты представляют наследный принц Абу-Даби, а Бразилию и Саудовскую Аравию – министры иностранных дел.
3: Про работу.
2: Кризис среднего возраста, отсутствие четкой цели и страх перемен часто приводят к карьерному тупику. Об этом в интервью информационной службе «Вести» рассказал независимый HR-специалист Зулия Лойкова. По словам эксперта, к карьерному потолку приводит ряд организационных факторов, однако она отметила личные причины. Если человек не формулирует, куда хочет прийти, не видит для себя конкретную должность, зону влияния или доход, рост становится хаотичным и случайным. Без понятной цели сложно подбирать задачи и просить обратную связь под нужный трек. Лойкова также отметила, что с возрастом многие начинают пугать ответственность, которую придется взять на себя при повышении. Повышение – это новые возможности, но одновременно новые риски, ошибки, нагрузки и необходимость управлять коллективом. Поэтому сотрудник иногда годами остается лучшим исполнителем, чтобы не брать на себя управленческую роль и ответственность, которая его пугает.
3: Про людей.
2: Сегодня, 12 сентября, в России отмечается День семейного общения. Праздник появился в Ульяновской области. В начале 2000-х его инициаторами выступили представители общественности. А в 2009-м он был официально утвержден региональным законом. Главная цель праздника – напомнить о ценности семьи и провести время с родными. Психолог Анна Хны

0: Кузькина в беседе с Авторадио рассказала, каких принципов стоит придерживаться для взаимопонимания внутри семьи.
1: Мы можем бесконечно говорить о том, что нужно быть нежными, вежливыми, доброжелательными, настроенными. Но все же нашей клинической базой для построения любых отношений, и семейных, и на работе, и дружеских, любого сотрудничества, прежде всего, это способность договариваться. Способность людей вместе создавать общее пространство общения, общую реальность, слышать условия друг друга, обсуждать их, менять договоренности при необходимости.
0: Также певец Тони в беседе с Авторадио рассказал, какая семейная традиция у него есть вместе с супругой, солисткой группы «Артик Асти» Сивель.
2: Традиция у нас, конечно же, есть, это ничего в себе не таить, всегда друг с другом делиться переживаниями. Я, конечно, делаю это меньше, потому что я же мальчик. И я думаю, что одна из главных традиций – это каждый день говорить своей любимой, что ты ее любишь, что она у тебя самая лучшая.
0: Согласно государственной политике, семья остается основой общества, источником стабильности и уверенности в завтрашнем дне, поскольку именно в ней закладываются духовные и культурные ценности. Курс доллара на выходные понедельник 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
3: Авторадио. Номер один в России.

начинал слишком поздно. Тебя разлюбить невозможно. Каждая слеза становилась сильнее, а с болью успешнее и красивее. Теперь в эпицентре мужского внимания. Новый секс-символ, предмет обожания. А ты стоишь грустный в другом конце бара. Так кто и кому теперь милый не пара?

Говорят, господа офицеры, бывших-то не бывает. Все наши друзья, родные, все, кто с нами шел по жизни, рука об руку, они нам были нужны и никак иначе. Ведь нет лучшего пути, чем тот, которым ты идешь прямо сейчас. Всем привет, это Авторадио, и зовут меня Олег Пивунов. Друзья, мы идем прекрасной дорогой, с музыкой, с веселой. Мир так

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
5: Мечты сбываются на Авторадио.
6: Ну плюс. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне «Озон», на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенной на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условия программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Реклама.
7: Сбой цикла, акне, планирование беременности, бесплодие. В Midgard Engels мы знаем главное. Женский организм требует комплексного подхода. Мы создали единый путь от подросткового возраста до менопаузы. Один запрос, нужная команда специалистов и понятный план действий.
8: Центр женского здоровья клиники Midgard. Телефон в Энгельсе 999-868.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Фу-фу-фу. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности гида Матерра Дом Лента.
11: 70% нашей страны атакованы варикозом. Но на местах действует центр клиники варикоза нет. Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
12: Клиники варикоза нет. Акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
13: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акции до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Рыбка! Старуха моя! Кровлю новую требует!
15: А я при чем? Иди в Полипрофиль. Кровля, фасад и профиль в наличии. Телефон в Саратове 45-45-46.
16: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок.
17: Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
18: Закажите окна, балконы и лоджии в компании «Стройокна». Сделав заказ через сайт строй-окна64.ру, вы получите энергосберегающий стеклопакет в подарок. С нашими окнами теплее и уютнее. «Стройокна». Честная цена 93-48-58.
19: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 5707-5707.

0: 52.
1: Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
2: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и просрочку? Может быть.
3: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25-92-25.
4: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
1: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «Элвис Премиум» не оферта.
5: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
6: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
7: Есть вопросы о планировании беременности? Получите ответы специалиста. В медицинском дисцентре прием репродуктолога бесплатно. Запись по телефону 51-22-51.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
10: Отметить день рождения, корпоратив или даже свадьбу? Подарите гостям незабываемый праздник в собственном гостевом доме «Баньки на Шумейке». Ваше личное пространство. Закрытые террасы с бассейнами, просторные гостиные, зона барбекю. Аренда целого дома по цене беседки. Создайте праздник мечты. «Баньки на Шумейке». Бронирование по телефону 25-11-33.
11: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 9 по 15 сентября. Пельмени из села Удоево. Рецептура 1, свиноговяжьи, 800 граммов, 299 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
12: Реклама.

0: только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим дело. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в Гиперленте всего

0: 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
1: Только в ленте.
2: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
3: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
4: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
3: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Плюс.
2: Топ покупок месяца.
3: Амода C5. Добавить стиля.
2: Джейку G8. Подчеркнуть свой статус.
3: Амода C7. Собрать все взгляды.
2: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте сыр со вкусом топленого молока Ашан «Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
6: Полиоксидол не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидол не он для взрослых и детей. В сезон простуд заботься о себе скорей. Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
9: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
10: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Завтра в 20:20 на НТВ. 6+.
2: Авторадио.

Ну что тут скажешь, друзья, вовремя извиниться — это, кстати, хорошее качество, да? Можно избежать совсем уж конфликтных ситуаций. Кстати, хочется пожелать вам, чтобы таковых в вашей жизни, ну, по крайней мере, сегодня, в этот прекрасный день, не было. А день прекрасный потому, что, ну, у нас, во-первых, день семейного общения сегодня. Такой вот праздник в России отмечается с начала 2000 года. И отличный повод, кстати, позвонить родным, близким, кого давно не видели и не слышали, и поздравить их, например, с чем-нибудь, да, поднять какие-то тосты за них в рамках, например, программы «Авторадио поздравляет», которая случится уже в следующем часе. Так что будьте внимательны. Зовут меня Олег Пивунов. Всем привет.

0: Реклама. Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Улица
1: ждали. Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
2: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» «Агат». На Усть-Курдюмской, 14.
3: Не оферта.
4: «Агат». Покупай выгодно.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
6: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Тена Т7 от 2 349 тысяч рублей. И только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Тена лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само. Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД Медицина. 74-44-54.
7: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 26 года.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Ярмарка подарков. Покупай в Победе до 28 сентября. На сумму от 1000 рублей. И участвуй в розыгрыше 100 призов еженедельно.
10: Общий период акции с 8 сентября по 30 ноября 2020. Года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения в магазинах «Победа» и на сайте акции «Покупайвпобеде.рф».
11: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
12: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 9 октября. Саратов. Саратовский областной центр народного творчества имени Лидии Руслановой. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой.
13: Билеты в кассах города. 12+.
0: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
14: Радиоканал Авторадио Саратов. Без возрастных ограничений.
15: Выборы 2026.
16: ЕГЭ загоняет школьников в стресс, а занятия подменяют натаскиванием на тесты. Ребенок должен учиться, а не бояться на экзамен. ЛДПР выступает за отмену ЕГЭ и возвращение к системе, где ценят реальные знания. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать.
17: Свой выбор на лучшую жизнь ты настрой. КПРФ. Наш номер 8.
16: В Саратове сотни семей живут в домах, где опасно находиться. Трескаются потолки, разрушаются перекрытия, а переселение все откладывают. Люди не должны ждать, пока рухнет крыша. ЛДПР требует ускорить расселение и дать людям бесплатное жилье. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать. Мечта о своей квартире для молодой семьи все дальше. Ставки растут, платежи неподъемные. Ипотека не должна быть роскошью для избранных. ЛДПР предлагает меры, чтобы жилье стало по силам обычным людям. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать.
14: Радиоканал Авторадио.
13: Без возрастных ограничений.
14: Музыка.

0: жизни.
1: Все приходит, уходит, поверь, не просто так. И важно уметь уловить суете, другими невидимый знак.
0: Раз, как намек на нас.

0: Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машины до 40 по лет.
3: А что с оплатой?
2: До 75% после загрузки.
4: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.ozon.ru. 18+.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тарифы по ЕСР-0. Подробнее на Т-банк.ру. А вот Т-банк.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
8: Кэш можем.
9: Беспроцентный лимит на все. Можем?
8: Кэш можем.
9: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
8: Кэш можем.
9: И кэшбэк 5% можем?
8: Кэш можем.
9: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
8: кэш,
9: так.
8: Кэш можем.
9: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оцените свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов не при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 14:00 в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. На саммите БРИКС предложили реформировать ООН. Подробности далее.
3: Про главное.
2: На саммите БРИКС в Индии премьер-министр страны Нарендра Моди призвал к срочной реформе Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. По его словам, откладывать ее больше нельзя, а переговоры должны быть привязаны к конкретным срокам и четким результатам. Моди отметил, что право голоса, руководящие посты и приоритеты политики в финансовых институтах должны соответствовать современным экономическим реалиям, а страны, обеспечивающие рост мировой экономики, должны играть соответствующую роль в формировании системы глобального управления. Президент России Владимир Путин также призвал расширить состав Совбеза ООН за счет стран глобального юга, в том числе за счет представительства в нем стран Азии, Африки и Латинской Америки. Он отметил, что БРИКС фактически является крупнейшим в мире объединением. Страны-участницы занимают треть площади Земли, производят 40% мирового ВВП, а их население составляет почти половину жителей планеты.
3: Про школу.
2: В школьном расписании предлагают сделать четверг менее загруженным днем. Как пишет парламентская газета, к этому времени у учеников обычно накапливается усталость, снижается концентрация и становится сложнее справляться с серьезными заданиями. Академик РАН Геннадий Онищенко отметил, что работоспособность постепенно растет в начале недели, достигает пика примерно к среде, а затем начинает снижаться. Поэтому по четвергам специалисты рекомендуют по возможности не ставить сложные предметы, например, математику, физику и химию, а также контрольной работы. Задачи, которые требуют максимального внимания, рекомендуют переносить на вторник и среду. Четверг при этом можно оставить для менее напряженных занятий, чтобы снизить нагрузку на учеников к концу недели.
3: Про Авторадио.
2: Друзья, на Авторадио продолжается счастливый сезон нашей фирменной игры «Много денег». Напомню, на этой неделе мы узнали имя еще одного нашего слушателя, мечту которого мы исполним в самое ближайшее время. Победителем третьего суперфинала стал Игорь Чугляев из Москвы. Он бизнесмен и орнитолог-любитель. Увлекается фотографированием редких птиц. Его мечтой была профессиональная фототехника для съемок дикой природы. В этом сезоне мы исполнили уже 3 заветных желания наших слушателей. Каждый наш супермарафон проходит при поддержке звезд, и этот не стал исключением. Звездные участники марафона игры «Много денег» Олег Газманов, Виктория Дайнека, Гаязов Бразерс и Люся Чебочина рассказали Авторадио о своих заветных мечтах.
4: Да, есть мечта. Меня залило студию, и написал несколько новых песен, и не имею возможности их нормально записать, как я всегда это делаю. И моя мечта, что пришли нормальные, хорошие строители и устранили все неполадки.
5: Была солидарна со всеми слушателями. Все мечтают о квартирах. Я, кстати, тоже мечтаю. В конкретном районе мечтаю. Может, сбудется.
6: Я хочу себе пожелать улететь в отпуск на пару недель.
7: Ой, у меня была мечта поступить в Академию имени Гнесиных. И вот теперь я студентка Академии имени Гнесиных.
2: Еще одна отличная новость. Игра продолжается. Если вы еще не с нами, заходите на сайт авторадио.ру, меняйте

0: Гудки в мобильном на Гимнавторадио и внимательно слушайте эфир. Ваша мечта может стать следующей. Курс доллара на выходные и понедельник 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России.

Друзья, я призываю вас не забывать номер прямого, собственно, эфира нашего и вообще телефона авторадио. Плюс 915-459-2020. СМС туда свои отправляйте, включая мессенджер Макс, конечно же. И поздравляйте друг друга, потому что наша программа авторадио поздравляет, двери свои открыла. Зовут меня Олег Пивунов. Еще раз всем привет. В течение следующего часа буду зачитывать в прямом эфире любимой радиостанции, конечно же, все, что вы напишете. Ну, все хорошее, позитивное, связанное с поздравлениями, какими-то праздниками, прекрасными поводами. Кстати, можно даже отправлять комплименты. Я вот недавно вдруг случайно получил целое сообщение от коллеги, да, женского пола, которая меня так похвалила, знаете, за мою работу. Сказала, как здорово звучишь, вы не представляете. Я просто на седьмом небе был. Поэтому берите на вооружение, например, если хотите кому-то сделать прекрасным этот день, ну, просто пришлите на номер плюс 7-915-459-2020 комплимент, большой такой, развернутый, и человеку будет хорошо, если он его услышит еще и в прямом эфире любимого авторадио. Итак, друзья, у нас есть первое сообщение, которое пришло от Ирины. Привет, авторадио. Ира, здравствуйте. Хочу поздравить свою любимую доченьку Волкову Арину с днем рождения. Семейного счастья, здоровья. Я тебе...

0: Не перестаю, друзья, удивляться вашим талантам, особенно когда вы в стихотворной форме в рамках программы «Авторадио поздравляет» присылаете свои приветы. Ну, это просто здорово, действительно. Ну, послушайте только, что Ирина прислала. Привет, любимое «Авторадио». Ирина Леднева из Конобеева. Привет рыбному цеху передает. И дальше, значит, вот просто речитативом даю. Лена в отпуск, отдыхай, про дела не вспоминай. Света, Саша и я, мы команды, мы семья. Цех в порядке, все пучком, мы тебя не подведем. Очень-очень тебя ждем. Спасибо. Спасибо вам, Ирина, конечно же. И поклоны, и аплодисменты. Вы просто большая молодец, конечно, что подарили нам и слушателям Авторадио свое творчество. Ну, вот такое в стихотворной форме. Напомню номер телефона, куда отправлять сообщение, друзья. +7 915 459 2020. Вперед, не стесняйтесь. У кого сегодня праздник, может быть, юбилей свадьбы или просто хорошее настроение, пишите обязательно, озвучу это все в прямом эфире. Зовут меня Олег Пивунов. И аттракцион этой нашей щедрости, в общем-то, будет длиться до конца этого часа.
1: Авторадио поздравляет. Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
2: Беременность. Важный период в жизни каждой женщины. Введение беременности в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт» от постановки на учет до послеродового наблюдения. Наблюдение у опытных врачей, акушеров-гинекологов, экспертные УЗИ на всех сроках беременности, полная лабораторная диагностика. Введение беременности в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт» с любого триместра. Телефон в Энгельсе 8-845-3-56-48-08.
3: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8-800-222-5900.
5: Что бы вы ни планировали, у банка «Русский стандарт» кредит на любой аппетит. Подробности и условия на rsb.ru. АО «Банк Русский стандарт».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляется на усмотрение банка, не является публичной офертой. ОГРН 102-773-921-0630.
7: Получите электронную подпись в UC.com со скидкой 50%. В UC.com есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. UC.com, ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
8: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
9: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Нужны двери? Звони! 8 800 711 40 40. Магазин 2.0.
12: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай.
13: Новую найди, проверь, кредит оформи.
14: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
15: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
16: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
17: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
18: Когда речь о рождении новой жизни, важны не обещания, а доказательная медицина. Программа ИКО в новом отделении ВРТ медицинского децентра 51-22-51.
19: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
20: Слышите, это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Риам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
21: Маша, а тебе семечки от Мартина в белом пакетике или в красном?
22: В синем.
21: А тебе, Сереж?
23: Большие, полосатые. А ты себе какие возьмешь?
21: Те, что с гусем.
23: Так они все с гусем.
21: Так я все и возьму.
24: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаю.
0: семечки от Мартина.
1: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
2: Весной тают не только снег, но и цены. В Полипрофиле скидки до 15%. Профлист на забор по цене всего 600 рублей за штуку. Успей, пока не подорожало. Звони 45 45 46.
22: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 9 по 15 сентября. Сметана «Молочное изобилие». 20% жирности, 300 граммов, 96 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточнить на кассе и на magnit.ru.
24: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
25: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
26: 39, 36, 36.
27: Реклама на Авторадио.
28: 39, 36, 36.
29: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
30: Выборы 2026.
31: Надоело жить в карманах с дырой? За КПРФ голосуй. Наш номер 8.
32: Радиоканал «Авторадио».
33: Без возрастных ограничений.
34: «Авторадио». Поздравляет!

сколько у нас берегов, морей, друзья, и теплых, и холодных в нашей большой стране, и везде звучит авторадио, друзья, и прекрасные люди его слушают, и у них есть замечательные, чудесные просто поводы для того, чтобы поздравлять друг друга, просто передавать приветы. Ну, поздравлять можно, например, не только же с днем рождения, да, или с хорошим днем, например, или какими-то праздниками профессиональными. Вот как это делает Марина Викторовна. Добрый день, авторадио, хочу поздравить моего любимого мужа Дмитрия с началом отпуска. Ну, тут мы все просто от зависти сейчас лопнем по-хорошему. И, конечно, с наступающим днем таксиста. Очень люблю тебя, твоя Марина. Прекрасное поздравление. Большое спасибо вам, Марина. Не знал, что день танкиста скоро, но, кстати, надо будет одного знакомого поздравить. Артем Павлов пишет: хотел бы пожелать хорошего дня работникам авторадио. Спасибо, Артем. И в обратном вам это тоже прекрасные пожелания. И передать привет своей девушке. Я знаю, она слушает авторадио. Это хорошая девушка, правильная. Артем, ваш выбор сделан просто великолепно. Девушки, которые слушают авторадио, мне кажется, они чуть-чуть лучше тех, которые его не слушают. Итак, напомню, номер, на который нужно отправлять смс-сообщение, свои друзья, +7 915 459 2020. Все очень просто. Включай мессенджер Макс, используйте этот номер и присылайте нам свои поздравления, желания и многое другое. До конца этого часа вместе с вами.

0: Geely City-Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City-Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
1: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
2: Мне с гусем.
1: Так они все с гусем.
2: Так я все и возьму.
3: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
4: Цены, вкусы, качество, вся страна. Обожаю семечки от Мартина.
5: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта, обслуживание, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Полиоксидоне против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидоне, он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе.
7: Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках фармлабора.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: поставил.
1: А вкус был короче. Головка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Но плюс.
2: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер.

0: К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: При первых сигналах больного горла используйте «Фарингосепт». «Фарингосепт» для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: «Фарингосепт»! Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантия лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Авторадио.

915-459-2020. И ваше сообщение обязательно прозвучит в прямом эфире Авторадио. Хотя сообщений огромное количество, и спасибо вам за это, друзья. А временные рамки у нас ограничены, всего час для того, чтобы провести программу Авторадио «Поздравлять», поэтому будем нагонять. У нас есть сообщение от Ирины с ремаркой «Внимание, внимание! Добрый день! Привет всем слушателям! Специальное сообщение для самого лучшего сына на свете. Станислав, передаю тебе через волны замечательного Авторадио самый теплый привет. Знаю, что ты сейчас работаешь и слушаешь Авторадио». Опять-таки, делает совершенно верно Станислав. «Горжусь тобой и всегда мысленно рядом. Твоя любимая мама». В общем, приятно, отличное сообщение. Внимание, внимание. Юля также прорывается в эфир, точнее, ее сообщение.

0: Анариум аж из самого Старого Оскола. Всем отличного дня и прекрасного настроения от Юльчика. Юльчик, вам тоже большой привет и прекрасного настроения, хорошей обратной дороги и, конечно, прекрасных впечатлений в Океанариуме. Привет, Авторадио, меня зовут Сергей Захаров. Хочу поздравить ваш коллектив и всех слушателей с днем семейного общения. Передаю привет брату Эдику и его жене Кате. Они сегодня поехали на море. Ах, молодцы какие! Хорошей дороги тоже. Ну и отдыха. И отдыха, конечно же, друзья. Как хочется тоже оказаться на морском побережье, но, тем не менее, я в прямом эфире Авторадио, что, конечно же, не хуже. Добрый день, Авторадио. Оксана Чешина пишет. Всем здоровья, счастья и везения. Мы на даче. Мужчины меняют забор. Пожелать им сил, остается удачи и поблагодарить за их труд. На даче тоже хорошо. Погода, по крайней мере, в ряде регионов у нас шепчет. Есть солнце, есть плюсовая температура. Это прекрасно. Плюс 7-915-459-2020. Друзья, запоминайте эти цифры и жду ваших сообщений, пока этот час еще не закончился. И я, Олег Пивунов, смогу эти сообщения озвучить на Авторадио.
1: Авторадио поздравляет.

0: Авторадио поздравляет!
1: Ваши музыкальные приветы и поздравления в эфире Авторадио.
0: Звоните, пишите, поздравляйте.
1: Авторадио поздравляет!

0: Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен. Саратов, проспект Строителей, дом 31.
3: Улица ждали.
4: Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим по вышке в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
6: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Танк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Танк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Танк» «Агат» на Усть-Курдюмской, 14.
7: Не оферта.
8: «Агат». Покупай выгодно.
9: Остеклить лоджию или балкон, дачную веранду или террасу. ЗМК «Патриот» изготовит из алюминия и ПВХ-профиля собственное производство. Честные цены. Саратов, 37-50-50.
10: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак», модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
11: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
12: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само.
13: Выгодно. По-честному. В магазинах «Победа». Сыр «Густосо» 200 грамм в ассортименте 145,90.
14: Предложение действует с 1 по 15 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
15: Откатные ворота под ключ. С приводом и фото элементами или без привода. Изготавливаем террасы, навесы. Качественное исполнение. 8-965-882-02-72. 8-965-882-02-72.
16: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
17: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал. Серим. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове 601-771. 601-771.
18: Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
19: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе, 88, 902-130.
0: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
20: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
21: Выборы 2026.
22: Свой выбор я сердцем своим согласую. За номер 8 я голосую. За КПРФ.
23: Отмена пенсионной реформы и достойная пенсия. Это программа «Победы КПРФ» и моя. Голосуйте за Ольгу Алимову 20 сентября.
24: За

0: Друзья, вы тоже можете рассказать о себе немного и поздравить кого-нибудь благодаря программе «Авторадио поздравляет», которая, к сожалению, уже подходит к завершению, но тем не менее, +7 915 459 2020. Есть у нас сообщение от Зили. Здравствуйте, Авторадио, привет. Из города Оренбурга, пишет Зиля. И большой привет Тимофею передает. Слушаем классную музыку на Авторадио. И Тимофею говорит Зиля: верь в лучшее. Вот так вот, да. А мы всегда рядом. Все будет обязательно хорошо, твои близкие. На улице сыро, но в душе тепло. Ну вот, благодаря сообщениям знаем теперь, что в городе Оренбурге дождливо. Еще несколько сообщений, которые вы нам присылаете, друзья, я с удовольствием зачитываю. Добрый день. Передаю привет моей коллеге-кондитеру Татьяне, которая колдует над очередным тортом. Я в тебя верю, дорогая. Слушайте, как здорово, наверное, иметь подругу-кондитера, ну или друга-кондитера. Это же великолепно. От Лилианы сообщение: здравствуйте, передайте поздравления. Ну, конечно, дорогой Сергей, мы уже долго с тобой вместе, и в следующую субботу у нас свадьба. Неплохо, да. Мне кажется, это заслуживает аплодисментов. Хоть и заранее немного. Хочу поздравить тебя с нашим днем. Я всегда буду рядом с тобой, идти в ногу. Твоя любимая Лилиана. Люблю тебя. Ну что ж, совет да любовь, как говорится, друзья. Пусть все у вас получится и прекрасный, чудесный, теплой и дружной семейной жизни. Вам желаю лично я, Олег Пивунов, и Авторадио, друзья. На этом наша программа завершается, но только не прямой эфир. Продолжаем его слушать.
1: Радио поздравляет! Ваши музыкальные приветы и поздравления в эфире Авторадио. Звоните, пишите, поздравляйте. Авторадио поздравляет!

0: Реклама. Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
1: Казаки снова сделали хит.
2: Али, мы не казаки.
1: «Ойся» – новое прочтение легендарной песни. Знакомая народная мелодия получила современное звучание, сохранив казачий характер и энергию оригинала. Новый релиз продолжает идею проекта – соединять казачью музыкальную традицию с актуальным звучанием и открывать ее новой аудитории. «Казаки делают хиты». «Ойся» – на всех цифровых площадках. 0+.
3: Кэш может.
4: Беспроцентный лимит на все. Может?
3: Кэш может.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Кэш может.
4: И кэшбэк 5% можем?
3: Кэш может.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш просто так.
3: Кэш может.
4: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь Т.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тарифы PS3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
11: Он не изменил.
10: Горько.
11: В нашей семье давно нет любви.
10: Горько.
11: Все разрушилось. Все.
10: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
12: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Да.
10: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. По будням в 19.00 на «Домашнем».
13: 16+.
10: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
14: В Москве 15.00.
10: Новости.
15: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Крупное ДТП с автобусом произошло в Прикамье. Подробности далее.
16: Про главное.
15: В Пермском крае междугородний автобус с 44 пассажирами, среди которых были дети, попал в ДТП и съехал в кювет. Об этом сообщили в прокуратуре

0: региона. Авария произошла на трассе Пермь-Березники в районе поселка Челва. По данным полиции, автомобиль Peugeot лопнуло колесо, после чего машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом, следовавшим по маршруту Пермь-Соликамск. Водитель легкового автомобиля получил смертельные травмы. Среди пассажиров автобуса погибших нет, однако несколько человек пострадали. По данным прокуратуры, у пострадавших есть переломы. Дети в автобусе отделались царапинами. На месте работают сотрудники госавтоинспекции.
1: Про политику.
0: Премьер-министр Индии Нарендра Моди одновременно пожал руки президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину на полях саммита БРИКС. На фотографии Моди держит за руки Путина и Си Цзиньпина. Это рукопожатие не только демонстрирует дружеские отношения между лидерами, но и придает дополнительную значимость публичному проявлению единства трех стран на фоне геополитической напряженности. Об этом пишут индийские СМИ. 18-й саммит БРИКС проходит в эти дни в Нью-Дели. Си Цзиньпин прилетел в столицу Индии после 7-летнего перерыва. Последний раз он приезжал сюда в 2019-м, за несколько месяцев до обострения отношений между Индией и Китаем. С тех пор в отношениях между государствами наметилось потепление.
1: Про автомобили.
0: В августе в России продали 114 тысяч новых автомобилей. Это на 6,5% меньше, чем годом ранее. Несмотря на это, из-за спада на других рынках, страна заняла 9-е место в мировом рейтинге, обогнав Южную Корею и впервые с 2021 года войдя в топ-10. Однако успех российского рынка в мировом рейтинге во многом связан с временным кризисом в других странах, считает автоэксперт Игорь Маржарета. Об этом он рассказал Авторадио.
2: Остается только порадоваться, но, к сожалению, это радость временная, потому что есть такое понятие относительно. Относительно чего? К сожалению, или к счастью, не знаю как, в Европе и во многих странах мира август месяц провальный с точки зрения продаж автомобилей, потому что в это время все отправляются организованно в отпуска. И продажи в августе в Европе, в Америке нулевые. И по сравнению с этими нулевыми продажами выглядим очень красиво, но и это приятно. Ну, а так, если говорить о перспективах на год, у нас будет тот же 1 300 000, как и в прошлом году, и на этом фоне можем претендовать на 5-6 место на европейском рынке и на 10-11 на мировом рынке. К сожалению, хотя по-прежнему наш рынок расценивается как самый перспективный в Европе, как было всегда, ну и надеюсь, когда-то мы действительно выйдем на ведущие позиции.
0: Сейчас в мире по продажам лидируют Китай и США, где также зафиксирован спад, и наиболее динамичный рост показала Бразилия. Из европейских стран в десятку попала только Германия. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 84 рубля 26 копеек. Курс евро – 97 рублей 87 копеек. Меж тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 19 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, что очень скоро мы сыграем на 38 тысяч рублей. Антон Кабанов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России.

0: Ну, кто тут с Арисой? Это, естественно, Анна Асти. Ну, я тоже пытаюсь соответствовать. Олеся Соболева у микрофона. Суббота в нашем распоряжении. Выходные. Ох, какие прекрасные, ох, какие шикарные. Повод вспомнить все то, что было на неделе будничной. Прибавляйте громкость любимой радиостанции «Авторадио». Звучит в вашей машине, в вашей умной колонке. Также на сайте «Авторадио.ру» наша видеотрансляция. Ну и, конечно же, наша фирменная суперигра «Много денег». Да прямо сейчас.
1: «Много денег» на «Авторадио». Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Вот такие мы затейники придумали в счастливом сезоне разыгрывать очень много денег. 5 миллионов рублей по частям и исполнять ваши заветные желания в количестве 5 штук. И с нами наш генеральный партнер Озонбанк. И вместе мы делаем вас счастливее ежедневно. А уж четверг, 10 сентября, мы и вовсе запомним надолго, потому что случилось чудо. Мы узнали имя нашего третьего мечтателя. Ну, домечтался человек. Третий суперфинал отгремел. Мы до сих пор от него отходим и до сих пор поздравляем нашего прекрасного Игоря Чугляева из Москвы, который мечтал о профессиональной фототехнике, чтобы фотографировать птиц в дикой природе. Говорят, что женщина загадка, но мужчины тоже не отстают. Игорь, в любом случае, вам привет, вам наши поздравления и, конечно же, исполнение желания. Классно, мы придумали, здорово, что вы с нами. Как, собственно, и остальные наши победители, суперфиналисты. Вера Лаврикова, которая мечтала закрыть автокредит на 1 300 000 рублей, «Авторадио» исполнила эту мечту. Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга мечтал об 1 000 000 рублей. Сделано, выполнено, ура! У нас, кстати, еще 2 мечты в запасе, так что присоединяйтесь. Меняйте гудки в мобильном на гимн «Авторадио», указывайте желание на нашем сайте и слушайте эфир внимательно. Все обязательно исполнится. Будет вам и свадьба мечты, между прочим, это ваше желание, сейчас просматриваю. Будет вам и квартира с видом на «Газпром-арену», ну и морской круиз. Все, что захотите, все, что пожелаете. Прямо сейчас будут вам деньги. 19 тысяч рублей у нас в банке. Эту сумму генеральный партнер игры увеличит, удвоит, то есть 38 тысяч рублей кому-то из вас. А кому, узнаем у нашей авторадио-рулетки. Так, выбор сделан. Номер игрока

0: не нужно. И беззвучный режим тоже не годится. Надо быть всегда начеку, всегда настроенным на авторадио, тем более, когда дело касается вашей мечты, профессиональной мотоэкипировки. Ну, надеюсь, что в будущем все это и случится с вами. Номер-то Олега остается в игре, счастливый сезон для него продолжается. Авторадио рулетка запущена, собственно, и для вас тоже игра «Много денег» продолжается. В банке по-прежнему 19 тысяч рублей. Гимна авторадио мы не услышали. Ну, а вы проверьте свой мобильный, чтобы у вас там вместо скучных гудков звучал именно наш гимн, а ваша мечта уже была на нашем сайте. Потому что вот так, пока мы едем, живем, играем, бац, и четвертый суперфинал, и ваша мечта... в банке. Классно же. Вообще у нас 5 суперфиналов в счастливом сезоне по количеству ваших желаний, а под Новый год настоящее волшебство в виде 6-го суперфинала. Генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру. Играйте, мечтайте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77. Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «ЛС Премиум». Не оферта.
2: Нужна вентиляция? В полипрофиле. Расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. 45-45-46.
3: Генеральный партнер проекта «День города» – банк «Русский стандарт».
4: 19 сентября с 5 до 9 вечера приглашаем всех на праздничный концерт прямо у колеса обозрения. Зажигательная музыка, веселые интерактивы, розыгрыши и множество приятных сюрпризов. Это тот музыкальный праздник осени, который точно нельзя пропустить. Берите с собой родных и друзей. Ждем вас 19 сентября на новой набережной у колеса обозрения. Вход свободный.
5: 0+. Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
6: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
10: Детский смех не должен прерываться из-за долгих походов по врачам. В Медгард Энгельс мы собрали всю команду специалистов под одной крышей. Один визит, и вы получаете полный осмотр ребенка. В месяц, один год, перед садом, школой или вузом.
11: Медгард. Нам доверяют самое дорогое. Телефон в Энгельсе. 999-868.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
14: Внимание! Космопицца запускает второй центр управления вкусом. Запомните код доступа 715555. А теперь расстегните ремни, ведь нас ждет еще больше пиццы.
15: 12 и 13 сентября в Саратове открывается новая «Космопицца». Заказывай самовывоз, участвуй в розыгрыше призов и гарантированно получай крутые подарки. От наушников до кофемашины. Новая «Космопицца». 715555.
16: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
17: Алло, привет. Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно. В новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
18: Для зрителей старше 16 лет.
19: Ищите, где отдохнуть всей семьей или компанией? Баньки на Шумейке. У нас можно отлично отдохнуть и без бани. Уютные террасы, шезлонги для солнечных ванн, 5 прохладных бассейнов и зона барбекю. Собирайте компанию от 5 человек и заряжайтесь летом. Баньки на Шумейке. Ваш новый формат здорового отдыха. Телефон для бронирования 25 11 33.
20: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
21: Может! Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25 92 25.
22: Реклама на Авторадио.

0: Реклама.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
2: Полэксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полэксидо не он для взрослых и детей. Проснуться, заботься о себе скорей. Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов, выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
4: Яндекс 360 для бизнеса. Оренд 170-0-15-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.Ру/бизнес/0+.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Вы – владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
8: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Кэш можем.
11: Беспроцентный лимит на все. Можем?
10: Кэш можем.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 845.
1: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
2: Только в ленте.
3: Авторадио.

чувствам не сопротивляемся, мы ими делимся. Ну и я, Олеся Соболева, точно. Спасибо Авторадио за такую уникальную возможность сказать «люблю» каждому из вас. В каждый город большой привет летит от радио номер один в России. Надеюсь, у нас с вами это взаимно, да? Делайте громче.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Реклама.
1: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
2: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
1: А дизайн-проект предоставят?
2: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
1: Мне подходит. Поехали.
2: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, проспект Строителей, дом 31.
3: Гладкость без ежедневного бритья и раздражения. Лазерная эпиляция подмышек всего 400 рублей вместо 800. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж. Телефон.

0: 8-800-650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900.
2: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» «Агат» на Усть-Курдюмской, 14.
3: Нет, это... «Агат». Покупай выгодно.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
5: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
6: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
7: ООО «Элвис Кайм» Неофета.
8: Нужно остеклить балкон или лоджию? Нет смысла переплачивать. Обращайтесь в проверенную компанию. ЗМК «Патриот». 18 лет на рынке. Честная цена. Собственное производство. Саратов. 37-50-50.
9: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
10: Тау-галерея, первый этаж.
11: Застекли балкон выгодно. Телефон 4253-0012. Окна само.
12: 70% с нашей страны атакованы варикозом.
13: Но на местах действует центр клиник варикоза нет. Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
14: В клинике варикоза нет акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
15: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акции до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Стройдом сервис 64 поздравляет жителей Саратова с наступающим днем города. Если вы мечтаете о собственном жилье, просторном загородном доме для семьи, обращайтесь в Стройдомсервис 64. Телефон в Саратове 77-21-21.
17: Мы видим больше, чем видно глазу. Стоматологический центр прозубы в Энгельсе работает с 3D-сканером и микроскопом для максимальной точности и безопасности. Каждая работа ювелирная, каждая улыбка под надежным контролем и технологией. Прозубы. Забота, которую видно в деталях. Телефон 6-4-7. 6-4-7.
18: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
19: Выгодно. По-честному. В магазинах «Победа». Чай черный цейлонский «Веллингтон» 100 пакетиков 249,90.
20: Предложение действует с 1 по 15 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
21: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
22: Радиоканал «Авторадио Саратов».
23: Без возрастных ограничений.
24: Выборы 2026.
25: В сердце своем мы один выбор носим. КПРФ под номером 8.
26: Радиоканал «Авторадио».
27: Без возрастных ограничений.

0: информационная программа. Про автомобили на Авторадио.
1: Привет, с вами Петр Баканов и программа про автомобили. Покупка автомобиля – это серьезное и ответственное решение. Чтобы впоследствии не испытывать разочарования от этой покупки, нужно не только правильно выбрать модель и комплектацию, но и оценить

0: Оценить свой бюджет, определить комфортный ежемесячный платеж и понять, насколько он соотносится с вашими текущими расходами. Поясню на простом примере. Возьмем Tenet T7. Семейный автомобиль с просторным салоном и удобным вторым рядом для повседневных поездок и совместных путешествий. Сделать процесс покупки этого автомобиля простым и комфортным поможет автокредит от Сбера. Он позволит приобрести новый Tenet T7 с платежом всего от 18 500 рублей в месяц. Оформить автокредит можно любым удобным способом – онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Tenet. Не откладывайте это решение на завтра. Почувствуйте жизнь в новой комплектации уже сегодня. Берегите себя и удачи на дорогах. С вами был Петр Баканов и программа про автомобили.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Про автомобили на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 16 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, студия Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. На саммите БРИКС призвали отказаться от односторонних санкций. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Страны-члены БРИКС осудили практику введения односторонних санкций. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Делийскую декларацию 18-го саммита объединения. Уточняется, что такая практика приводит к долгосрочным последствиям, влияющим на сферу обеспечения прав человека. В частности, затрагиваются права на продовольственную безопасность, развитие и здравоохранение. В свою очередь, Владимир Путин на саммите БРИКС заявил, что однополярная система, обслуживающая узкую группу стран, уходит в прошлое, а баланс сил перераспределяется в пользу глобального юга и востока. По его словам, этот процесс идет не без сложности, и строительству справедливого миропорядка активно противятся те, кто цепляется за прошлое, пытаясь разделить мир на сад и джунгли, и жить за чужой счет. Путин отметил, что такие оппоненты не готовы принять меняющиеся

0: в действительности стремятся сдерживать растущих конкурентов, используя весь арсенал давления.
1: Про нововведение.
0: Правительство предлагает запустить программу «Детская книжная карта» в пилотном режиме с сентября следующего года. Об этом сообщила председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елена Ямпольская. По ее словам, на первом этапе программа будет апробирована не более чем в 10 регионах. Их перечень пока находится на согласовании. Ямпольская подчеркнула важность чтения для детей, особенно дошкольников, на которых рассчитана инициатива. По ее мнению, знакомство с книгами играет значимую роль в воспитании личности гражданина.
1: Про кино.
0: Российские кинотеатры могут отказаться от теневого проката зарубежных фильмов в ближайшие 2-3 месяца. Такое заявление сделал глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. Эксперты предупреждают, что далеко не у всех площадок есть финансовая подушка, которая позволит пережить падение сборов, зависящих во многом от неофициальных премьер. К примеру, в августе совокупные сборы российских кинотеатров выросли вдвое, до 4,5 миллиардов рублей. Причем самыми кассовыми стали зарубежные блокбастеры «Одиссея» и «Человек-паук. Новый день», показанные под видом короткометражек. Кинокритик Александр Голубчиков в беседе с Авторадио объяснил, почему серый прокат иностранных фильмов в России может быть приостановлен.
2: Если бы не скандал с Паучком и Колобком, то все смотрели бы на этот серый прокат сквозь пальцы, и все прекрасно понимают, что кинотеатрам надо зарабатывать. Наше кино не способно обеспечить наш прокат необходимым количеством фильмов, которые генерируют сборы. Но в данном случае речь идет о том, чтобы не просто ограничить выход серых фильмов до Нового года, либо возобновить ее где-нибудь к апрелю. Потому что на текущий момент у нас, в принципе, так подрасписаны российские фильмы с хорошим кассовым потенциалом, и чтобы они как бы не мешали нашему кино, ну, пожалуйста, где-нибудь там в апреле, а то и после того, как американские дистрибьюторы вернутся к нам в официальном поле.
0: Также эксперт отметил, что из-за отсутствия серого проката зарубежных фильмов повысится интерес к пиратским версиям. Курс доллара на выходные и понедельник – 84 рубля 26 копеек, евро – 97 рублей 87 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

Давайте себя как-то освободим сегодня от суперважных дел, куда бы нас там не посылали, на небо за звездочкой или в магазин за чем-нибудь. Ну, выходные же, они для того и придуманы, чтобы немножечко перезагрузиться, переключиться и настроиться на что-нибудь новое, интересное, волшебное, магическое. Тут, как говорится, нужное подчеркнуть. В любом вашем деле и вашем желании поддержим вас мы, любимая радиостанция.

радиостанция «Авторадио», на которую вы настроены. И я, Олеся Соболева. В общем, суббота наша продолжается. Мы погружаемся в осень, наслаждаемся ее погодой, красотами и строим самые смелые планы.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Супер игра! Много денег! Счастливый сезон! Мечты сбываются на Авторадио.
6: Ну плюс. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/contact/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
7: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат.

0: Кайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРМ 102-870-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсоном Партнер Консалтинг» 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратили звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus. Элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Куртюмское шоссе, строение 2. Телефон 355-355. Tenet Plus. Быть элегантным.
5: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «Элвис Каюм Неофета».
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
7: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай. Новую найди, проверь, кредит оформи.
8: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
9: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
10: Закажите окна, балконы и лоджии в компании «Строй окна». Сделав заказ через сайт строй-окна64.ру, вы получите энергосберегающий стеклопакет в подарок. С нашими окнами теплее и уютнее. «Строй окна». Честная цена 93-48-58.
11: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Криета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
12: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
13: Внимание, Саратов! С 1 сентября на нашем железнодорожном вокзале заработал новый досмотровый павильон со стороны автовокзала и крытый пешеходный мост с удобными эскалаторами. А все платформы, которые раньше были перекрыты из-за ремонтных работ, открыты для свободного перемещения. На территории вокзального комплекса рекомендуем пользоваться обновленной системой навигации и внимательно слушать аудиообъявления. Помните, что в связи с продолжением реконструкции на вокзале необходимо соблюдать повышенную бдительность и осторожность.
14: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети «Оптики Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок. Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
15: Загородный комплекс «Гермес» приглашает на всероссийские соревнования по конному спорту. Кубок КСК «Гермес». 19 сентября в 15:00 лучшие всадники из разных регионов страны будут бороться за победу. В программе зрелищный конкурс, выступления и розыгрыш призов. Вход бесплатный. Въезд на парковку 1000 рублей. Подробности по телефону 8 845 257 19 19 0+.
16: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
17: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
18: Радиоканал «Авторадио Саратов».
19: Без возрастных ограничений.
20: Выборы 2026.
21: ЕГЭ загоняет школьников в стресс, а занятия подменяют натаскиванием на тесты. Ребенок должен учиться, а не бояться одного экзамена. ЛДПР выступает за отмену ЕГЭ и возвращение к системе, где ценят реальные знания. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать.
22: Радиоканал «Авторадио».
23: Без возрастных ограничений.

0: и кэшбэк 5% можем. Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2020 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Если у вас другая проблема... Геморрой. На помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк.
7: Расчетная карта Black. Тарифы по ЕСТ.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Орексидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидо не он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей.
9: Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Завтра в 20:20 на НТВ. 6+.
13: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
14: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru. 12+.
15: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
16: Категория 16+.
17: Авторадио.

Смысл этому дню вы уж сами добавьте, а мы вам денег. Вы настроены на Авторадио, у нас продолжается игра «Много денег». Сейчас в банке 19 тысяч рублей, и в любой момент позвоним и сделаем их вашими. А генеральный партнер игры вовсе удвоит сумму 38 тысяч рублей на ваши расходы. Меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио, указывайте свою мечту на нашем сайте и становитесь счастливчиками. Меня зовут Олеся Соболева, желаю вам отличной субботы.

0: Реклама.
1: Свежая кожа без фильтров. Лазерное омоложение лица. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК «Мир», второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
3: Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
4: Получите электронную подпись в UC.com со скидкой 50%. UC.com есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. UC.com, ДЦ «Спутник», улица Откарская, дом 66, корпус.

0: качества. Выбор автомобиля – это всегда сомнения и сомнения. С Tenet T7 и Asavto все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Asavto на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
1: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию «Актив» 2026 года выпуска.
2: Стекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само. Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии «За рулем». По специальным условиям от 2 400 000 рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейдинг. Количество автомобилей ограничено.
3: Есть вопросы о планировании беременности? Получите ответы специалиста. В медицинском децентре прием репродуктолога бесплатно. Запись по телефону 51-22-51.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus. Элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2. Телефон 355-355. Tenet Plus. Быть элегантным.
6: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
7: О, Elvis, какая у меня фета.
8: Выгодно. По-честному. В магазинах Победа. Колбаса вареная молочная Стародворье. 99,90 за 400 грамм.
9: Предложение действует с 1 по 15 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах Победа.
10: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 9 октября. Саратов. Саратовский областной центр народного творчества имени Лидии Руслановой. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой.
11: Билеты в кассах города. 12+.
0: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Радиоканал Авторадио Саратов.
12: Без возрастных ограничений.
13: Выборы 2026.
14: Мечта о своей квартире для молодой семьи все дальше. Ставки растут, платежи неподъемные. Ипотека не должна быть роскошью для избранных. ЛДПР предлагает меры, чтобы жилье стало по силам обычным людям. Выбери ЛДПР 20 сентября. Мы знаем, что делать.
0: Радиоканал Авторадио.
12: Без возрастных ограничений.
15: Авторадио.
0: Авторадио.
15: Авторадио.
0: Радиоканал Авторадио.
12: Без возрастных ограничений.
16: Не закрывая глаз.

0: Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – равный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro.

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
2: Семечки от Мартина

0: Оптина. По-настоящему вкусные семечки.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo. Надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 вечера.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Центробанке предупредили о рисках роста цен из-за ситуации с топливом.
3: Про главное.
2: Ситуация на топливном рынке может сказаться не только на ценах на бензин и дизель, но и на стоимости других товаров и услуг. Об этом заявил глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, если дорожают перевозки и логистика, дополнительные расходы со временем закладываются и в конечные цены. Набиуллина отметила, что такой эффект уже заметен в данных за август. Кроме того, рост цен на топливо влияет на инфляционные ожидания населения и бизнеса. В Центробанке рассчитывают, что по мере нормализации ситуации на рынке это влияние будет постепенно ослабевать.
3: Про заявление.
2: Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет останавливать специальную военную операцию на период переговоров по украинскому урегулированию. Об этом он сообщил на полях саммита БРИКС. Лавров прокомментировал заявление Владимира Зеленского о желании встретиться с Владимиром Путиным в США. Он указал, что Зеленский может приехать для встречи в Москву и назвал это значительным жестом доброй воли со стороны России, поскольку глава киевского режима так и не отменил свой декрет о запрете переговоров, подчеркнул министр.
3: Про рекомендации.
2: Идеальный ужин для хорошего сна состоит из легкоусвояемого белка и зеленых овощей, то есть рыбы, индейки, куриной грудки, омлета, творога и таких овощей, как брокколи, шпинат и огурцы. Простые углеводы вечером дают резкий выброс инсулина и провал сахара, из-за чего человек просыпается голодным. Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала Авторадио о причинах появления желания поесть ночью.
4: Ведущим фактором является несбалансированность рациона в течение дня, неоптимальная организация своего питания и несбалансированность по основным пищевым группам продуктов. На что здесь, на мой взгляд, важно обратить внимание? Насколько регулярно вы принимаете пищу? Нет ли слишком больших промежутков между основными приемами пищи? Оптимальным является промежуток около 3-4-4,5 часов. Следующий важный момент – это несбалансированность рациона по основным продуктовым группам. Основные приемы пищи должны содержать источник белка, источники сложных углеводов и овощи и фрукты. Также, на мой взгляд, важным является обратить внимание на эмоциональный фон. Действительно, к вечеру есть определенный уровень усталости, и, конечно, это тоже может приводить к повышению голода. Поэтому, учитывая все эти факторы, можно выстроить стратегию питания.
2: Оптимальный объем ужина, по словам специалистов, около 400 граммов, примерно 150 граммов белка и 250 граммов овощей. А между едой и сном должно пройти не менее 3-4 часов. Полностью отказываться от вечернего приема пищи не стоит. Голодание более 14 часов дает обратный эффект, и калории следующего завтрака откладываются охотнее. За 1,5-2 часа до сна стоит отказаться от чая, кофе, газировки и больших объемов воды. Алкоголь, как снотворное, только сокращает фазу глубокого сна. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, составил 84 рубля 26 копеек. Курс европейской валюты – 97 рублей 87 копеек. Антон Кабанов, служба информации.

давайте не скромничать, услышал-то не весь район, а вся страна, как мы разыгрывали очередную мечту. Напомню, в четверг, 10 сентября, в эфире Авторадио состоялся третий суперфинал. Мы нашли еще одного счастливчика. Зал славы пополнился. К Вере Лавриковой из Москвы, которая мечтала закрыть автокредит на 1 300 000 рублей, и к Евгению Крицкому из Петербурга, мечтающему об 1 000 000 рублей, прибавился Игорь Чугляев из Москвы со своей оригинальной мечтой. Он хотел профессиональную фототехнику, чтобы фотографировать птиц в дикой природе. Да будет вам! Супер-мега-современная профессиональная техника. Игорь Чугляев, мы поздравляем вас всей страной. Напоминаю всем, без исключения, счастливый сезон нашей фирменной супер-игры «Много денег» продолжается. У нас еще 2 мечты в призовом фонде. Так что присоединяйтесь, меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио. Указывайте желание на нашем сайте и не стесняйтесь, ни в чем себе не отказывайте. Хотите цех паковки металла? Да будет вам. Неделю на необитаемом острове без связи? Пожалуйста. А может быть, вы хотите попасть на Северный полюс на ледоколе? Для Авторадио нет ничего невозможного. Делайте громче, ведь в любой момент мы можем вам позвонить и отдать вам еще и деньги. 19 000 рублей в банке. Меня зовут Олеся Соболева. Каждому из вас желаю удачи.

0: Реклама. Новинка в Барко. Заборы, жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
1: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Криета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
2: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
3: Только в июне. Остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
4: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Куртюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
5: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
6: ООО «Элвис Крым».
7: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру.
8: Акции действуют до конца года.
9: Кроссовер будущего Амода C5 в Асавто выгоднее, чем на интернет-площадках. Персональные бонусы, живое общение с экспертом и настоящий тест-драйв вместо виртуальных корзин. Пройдите тест-драйв в Асавто Энгельс на Студенческой 205 и получите

0: Максимально выгодные условия. Успейте до конца месяца. Энгельс. Студенческая 205.
1: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
2: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
3: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus. Элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2. Телефон 355-355. Tenet Plus. Быть элегантным.
4: Предложение ограничено. Попробуйте по телефону 355-355. ООО «ЛСК» у меня Фета.
5: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
6: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 120-770-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон & Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. Работа@mts.ру. 18+.
7: Загородный комплекс «Гермес» приглашает на всероссийские соревнования по конному спорту. Кубок КСК «Гермес». 19 сентября в 15:00 лучшие всадники из разных регионов страны будут бороться за победу. В программе зрелищный конкурс, выступления и розыгрыши призов. Вход бесплатный. Въезд на парковку 1000 рублей. Подробности по телефону 8-845-2-57-19-19. 0+.
8: Когда речь о рождении новой жизни, важны не обещания, а доказательная медицина. Программа ИКО в новом отделении ВРТ медицинского дицентра 51-22-51.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Маша, а тебе семечки от Мартина в белом пакетике или в красном?
11: В синем.
10: А тебе, Сереж?
12: Большие, полосатые. А ты себе какие возьмешь?
10: Те, что с гусем.
12: Так они все с гусем.
10: Так я все и возьму.
13: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
14: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
0: Реклама на Авторадио.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Такие авто проводят дольше. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Фарингосепт!
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машины до 40 по лет.
7: А что с оплатой?
6: До 75% после загрузки.
8: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
9: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте ВБ-джоб.
10: РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
11: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно

0: искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
1: Согласно исследованию ООО «Маркетинг» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте!
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру 12+.
5: Ой, Оксидол не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидони, он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей. Полиоксидони действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсин, причинил ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: По повести Игоря Ткаченко.
7: Несколько раз в год открывается портал на другую планету.
8: У нас тут одна цель, панацея, но ее очень мало.
7: И там две луны, жара и монстры бегут.
6: Девятая планета. В кино с 24 сентября. 16+.
9: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы.
10: Блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо.
11: И бесплатно.
10: Рутюб. Смотри каждый день.
12: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 1270-1703-1840. 18+.
13: Мама, дочь и сын против нового соседа.
14: Ты что, реально собрался здесь жить?
15: Вас выживать.
13: Кто из них не жилец в квартире?
15: Да вы все равно съедете.
13: Владимир Стычев в сериале «Профессиональный сосед». В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
0: Авторадио.

тоже хотелось бы узнать, что это значит без тебя. С нами не только здорово ехать, наслаждаясь дорогой, с нами и работать хорошо, и отдыхать-то вдвойне. Думали, все на этом? Так нет же. С нами еще и танцевать-то классно по выходным с 6 до 9 вечера. В эфире большая дискотека Авторадио. Через несколько минут начнем. Зовите на танцпол самых-самых. Ну и я здесь с вами, Олеся Соболева. Делайте громче.

0: Современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам.
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, Астраханская, 88, корпус 2.
2: Комплексная оценка состояния органов желудочно-кишечного тракта в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт». Гастроскопия и колоноскопия в состоянии медикаментозного сна. Безболезненно, с использованием цифровой эндоскопической видеосистемы высокого разрешения. Отсутствие дискомфорта во время и после процедуры. Точный диагноз – легкое пробуждение. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Запись по телефону в Энгельсе 8-845-3-56-48-08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Улица ждали.
4: Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 и Асавто все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
6: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей с 2023 года. Парадная поставка. 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию и актив 2026 года выпуска.
7: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Кроссовер будущего Амода C5 в Асавто выгоднее, чем на интернет-площадках. Персональные бонусы, живое общение с экспертом и настоящий тест-драйв вместо виртуальных корзин. Пройдите тест-драйв в Асавто Энгельс на Студенческой 205 и получите максимально выгодные условия. Успейте до конца месяца. Энгельс. Студенческая 205.
11: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
12: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
13: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать – знак благодарности. Так-то.
12: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода – молодец.
14: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
15: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
16: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
17: Выборы 2026.
18: КПРФ и с тобой, и со мной. Наш выбор один, только номер 8.
19: Отмена пенсионной реформы и достойная пенсия. Это программа победы КПРФ и моя. Голосуйте за Ольгу Алимову 20 сентября.

0: Реклама. Вы владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
1: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
4: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
5: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Вот это вещь! Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
5: ООО «КЛ Стрейт», ОГРН 116774678-0761, город Москва.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия СВРФ номер 841.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица
0: 18.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Трое детей стали жертвами ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и лесовоза на трассе М8 Холмогоры в Архангельской области. Всего погибло 13 человек. Уточненные данные сообщили сегодня днем в МВД по региону. Среди погибших водитель грузовика, водитель и 11 пассажиров микроавтобуса, в том числе трое несовершеннолетних. 8 человек были госпитализированы. Одна из пострадавших рассказала РЕН-ТВ, что после столкновения салон оказался полностью разрушен. Напомним, ДТП произошло накануне вечера. Микроавтобус «Газель Next» при обгоне легкового автомобиля Nissan столкнулся со встречным лесовозом «Рено».
3: Про школу.
2: Минпросвещение выпустило методические рекомендации об использовании искусственного интеллекта в школах. Согласно документу, ученикам с 1 по 4 классы не рекомендуется самостоятельно применять ИИ. В начальной школе сервисы искусственного интеллекта дети не используют. В 5-9 классах педагог может разрешить нейросети для поиска информации, объяснения сложных понятий и проверки гипотез. Старшеклассники, то есть ученики 10 и 11 классов, смогут применять ИИ также в проектные исследования. Исследовательской деятельности, то есть анализировать большие массивы данных, строить прогнозные модели, автоматизировать расчеты и создавать визуальные материалы для представления результатов. При этом педагог вправе ограничить использование нейросетей при выполнении заданий, которые направлены на развитие навыков анализа, аргументации и творческого мышления.
3: Про правила.
2: С 1 октября стоматологи будут обязаны проводить пациенту обезболивание при возникновении болевых ощущений, даже незначительных. Об этом сегодня сообщил депутат Госдумы Сергей Леонов. Он уточнил, что ранее решение об использовании анестезии фактически оставалось на усмотрение стоматолога. При несложных процедурах пациенту могли предложить перенести небольшую боль без обезболивания. По словам Леонова, новые правила позволят пациентам меньше опасаться стоматологических процедур и своевременно обращаться за медицинской помощью. Напомню, что с сентября в России начали действовать новые правила предоставления платных медицинских услуг. При оказании анонимных услуг пациент больше не должен прописывать данные паспорта в договоре.
3: Про погоду.
2: Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец прогнозировал аномально теплую зиму на большей части России. Об этом он сегодня рассказал в беседе с РИА Новости. По его словам, за исключением арктической зоны, Северо-Сибири, Чукотки и морей, большая часть территории страны будет находиться под аномальным теплом. Температурная норма будет превышена в среднем на 3-4 градуса. Теплее всего будет в Центральной России и южных регионах в феврале. Аномальное тепло будет сопровождаться повышенным количеством осадков. В январе их выпадет на 30-40% выше нормы. Причиной синоптик назвал климатическое явление Эль-Ниньо, при котором поверхностные воды в экваториальной зоне Тихого океана аномально сильно прогреваются.

0: Официальный курс доллара на выходные и понедельник по данным Центробанка 84 рубля 26 копеек. Курс европейской валюты 97 рублей 87 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио представляет. Главные звезды.

Ну, такая это точно одна. Большая дискотека «Авторадио». Каждые выходные для всей страны с 6 до 9 вечера мы с вами делаем приемники еще громче. А чего уж стесняться? И зовем на танцпол самых своих любимых, самых энергичных и устраиваем батл коронных движений. Наверняка у вас есть там в запасе пара-тройка. С вами, кстати, танцую и я, Олеся Соболева. Вам всем большой привет, шлю и отличной субботы.

0: Реклама.
1: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией на топливо. Откликайся на вакансию на работу defis.mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-770-014-91-24. МТС. Лидер технологий.

0: Согласно сравнительному анализу, проведенному Jason Partner Consulting 1.10.2025. Работа defisontest.ru 18+.
1: Получите электронную подпись в UC.com со скидкой 50%. UC.com есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронные документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. UC.com. ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
2: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
3: Может! Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25 92 25.
4: Кроссовер будущего Amoda C5 в Басавто выгоднее, чем на интернет-площадках. Персональные бонусы, живое общение с экспертом и настоящий тест-драйв вместо виртуальных корзин. Пройдите тест-драйв в Басавто Энгельс на Студенческой 205 и получите максимально выгодные условия. Успейте до конца месяца. Энгельс, Студенческая 205.
5: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Броноскинс? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
6: ТАУ «Галерея», первый этаж.
7: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак», модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии «За рулем» по специальным условиям от 2 400 000 рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
8: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
9: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
10: Внимание, Саратов! С 1 сентября на нашем железнодорожном вокзале заработал новый досмотровый павильон со стороны автовокзала и крытый пешеходный мост с удобными эскалаторами. А все платформы, которые раньше были перекрыты из-за ремонтных работ, открыты для свободного перемещения. На территории вокзального комплекса рекомендуем пользоваться обновленной системой навигации и внимательно слушать аудиообъявления. Помните, что в связи с продолжением реконструкции на вокзале необходимо соблюдать повышенную бдительность и осторожность.
11: Закажите окна, балконы и лоджии в компании «Стройокна». Сделав заказ через сайт «Стройокна64.ру», вы получите энергосберегающий стеклопакет в подарок. С нашими окнами теплее и уютнее. «Стройокна». Честная цена. 93-48-58.
12: 70% нашей страны атакованы варикозом. Но на местах действует центр клиник «Варикоза нет». Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
13: В клинике «Варикоза нет» акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
14: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акции до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал. Серим. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове 601-771. 601-771.
16: Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
17: Загородный комплекс «Гермес» приглашает на всероссийские соревнования по конному спорту. Кубок КСК «Гермес». 19 сентября в 15:00 лучшие всадники из разных регионов страны будут бороться за победу. В программе зрелищный конкурс, выступления и розыгрыши призов. Вход бесплатный. Въезд на парковку 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 45 2 57 19 19. 0+.
18: Реклама на Авторадио. 39 36 36.
19: Радиоканал Авторадио Саратов. Без возрастных ограничений.
3: Выборы 2026.
6: Свой выбор на лучшую жизнь ты настрой. КПРФ. Наш номер 8.
19: Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.

0: и снова танцуем.
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте форель слабосоленую «Ашан Красная птица» филе-кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт Interscroll Minimax. Закрутить крепеж. Собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь! Дрели и шуруповерты «Интерскол» от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. «Интерскол» работает так, что хочется еще.
6: ОКЛ Стрит, ОГРН 116774678-0761, город Москва.
7: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на fleet.fitauto.ru.
8: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
9: Это новый вызов.
8: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Киллиана, Газар. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
9: Это новый вызов.
10: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
14: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Завтра 20:20 на НТВ. 6+.
15: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2020. 2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencydd.ru. 16+.
16: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
17: Погнали!
16: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
18: Авторадио.

Точно не стоит, потому что нас не потерять. Мы у вас везде, в любом вашем гаджете, авторадио, в вашем смартфоне, в виде мобильного приложения, дружим с умной колонкой. Скажите ей, включи-ка авторадио, танцевай так охота. Ну и на сайте авторадио.ру можно и слушать, и смотреть нашу круглосуточную видеотрансляцию. И в машине мы у вас в FM-приемнике. Так что не теряемся, а наоборот, делаем громче. У нас каждые выходные в эфире большая дискотека авторадио. С 6 до 9 мы с вами танцуем под самые любимые, самые зажигательные хиты. Не стесняйтесь танцевать, не стесняйтесь подпевать. Для чего же мы все это придумали? Олеся Соболева у микрофона, и наша суббота продолжается.

0: Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен. Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
3: Экспертная консультация врача-косметолога в «Бьюти Лаунж». 60 минут, 3000 рублей. В день процедуры консультация бесплатна. Телефон 650 500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: телефону 8-917-283-03.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 и Асавто – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
2: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию. Актив 2026 года выпуска.
3: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40-40. Магазин «Дверной».
4: Кроссовер будущего «Амода C5» в «Асавто» выгоднее, чем на интернет-площадках. Персональные бонусы, живое общение с экспертом, настоящий тест-драйв вместо виртуальных корзин. Пройдите тест-драйв в «Асавто Энгельс» на Студенческой 205 и получите максимально выгодные условия. Успейте до конца месяца. Энгельс. Студенческая 205.
5: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само.
6: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Тенет Т7 от 2 349 тысяч рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Тенет лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400. Откатные ворота под ключ с приводом и фотоэлементами или без привода. Изготавливаем террасы, навесы. Качественное исполнение. 8 965 882 02 72. 8 965 882 02 72.
7: Есть вопросы о планировании беременности? Получите ответы специалиста. В медицинском дицентре прием репродуктолога бесплатно. Запись по телефону 51 22 51.
8: Имею противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
10: Айдафарк!
9: Потрясающие семейные выходные?
10: Айдафарк!
9: Яркие каникулы?
10: Айдафарк!
9: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
11: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца, компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130.
12: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 9 октября. Саратов. Саратовский областной центр народного творчества имени Лидии Руслановой. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Билеты в кассах города. 12+.
13: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
14: Радиоканал Авторадио Саратов. Без возрастных ограничений.
15: Выборы 2026.
16: Надоело жить в карманах с дырой? За КПРФ голосуй. Наш номер 8.
15: Радиоканал Авторадио.
14: Без возрастных ограничений.

0: радио. Продолжение следует. Реклама.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Действует до 31 декабря 2026 года и определяется продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru/12+.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Кэш

0: Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Что вообще-то, Брежет, предложение еще не получил. Но...
4: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
1: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
5: Выйдешь за меня замуж?
1: Скажи счастью «да».
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. По будням в 19.00 на «Домашнем». 16+.
6: Эта планета — последняя надежда для миллионов земля.
7: Давно вы знакомы?
8: Давно.
1: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков. «Девятая планета» в кино с 24 сентября. 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 вечера в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вы слышите?

Сказал-то, что одному нельзя танцевать. Еще как можно. Так что делайте громче авторадио. У нас тут столько эффектов с приставкой «спец». Зажигательные хиты. Вечер субботы. Самое время для большой дискотеки авторадио. И так, между прочим, каждые выходные с 6 до 9 вечера мы с вами танцуем. Так, глядишь, на звук придут и соседи. По дому, по пробкам. Да не жаловаться, а, конечно же, танцевать вместе с вами. С вами вместе танцую и я, Олег.

0: Реклама.
1: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 4808. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Остеклить лоджию или балкон, дачную веранду или террасу? ЗМК «Патриот» изготовит из алюминия и ПВХ профиля. Собственное производство. Честные цены. Саратов 37 50 50.
3: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Откатные ворота под ключ с приводом и фотоэлементами или без привода. Изготавливаем террасы, навесы. Качественное исполнение. 8-965-882-02-72. 8-965-882-02-72. Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. 7-ступенчатая немецкая коробка передач Getrack, модели Mage и флагманский Huge. Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 400 000 рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе 39. Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
5: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
6: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
7: Кроссовер будущего Амода С5 в Асавто выгоднее, чем на интернет-площадках.

0: персональные бонусы, живое общение с экспертом и настоящий тест-драйв вместо виртуальных корзин. Пройдите тест-драйв в Асавто Энгельс на Студенческой 205 и получите максимально выгодные условия. Успейте до конца месяца. Энгельс. Студенческая 205.
1: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
2: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
3: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25 92 25.
4: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок.
5: Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
6: Слышите этот щелчок? Это точность. В центре прозубы в Энгельсе лечение проходит под микроскопом с использованием 3D-сканирования. Мы работаем там, где важна каждая деталь для вашей уверенной улыбки. Запишите номер 64-8-7. 64-8-7. Прозубы.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Отметить день рождения, корпоратив или даже свадьбу? Подарите гостям незабываемый праздник в собственном гостевом доме «Банькин Шумейки». Ваше личное пространство. Закрытые террасы с бассейнами, просторные гостиные, зона барбекю. Аренда целого дома по цене беседки. Создайте праздник мечты. Баньки на Шумейке. Бронирование по телефону 25 11 33.
9: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
10: Это новый вызов.
9: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
10: Это новый вызов.
11: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
12: Реклама на авто.

0: Авторадио. Мимолетная пауза, и мы вернемся. Реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на maslofit.fitauto.ru.
7: Мама, дочь и сын против нового соседа.
8: Ты что, реально собрался здесь жить?
9: Вас выживать.
7: Кто из них не жилец в квартире?
9: Да вы все равно съедете.
7: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
10: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
11: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
12: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
13: Категория 16+.
0: Ради хорошего кино он готов на все. Смотрева! Блогеры кино и шоу на Рутюбе. Хорошо! И бесплатно! Рутюб. Смотри каждый день.
14: Рекламодатель ОФО. Украин 112-77-47-03, 18-40, 18+.
15: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
16: Погнали!
15: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд». Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: Авторадио.

бывают такие моменты, когда вместо тысячи слов эффективнее будет один горячий танец прямо в лоб. Хотя у нас тут не только один танец, у нас много их. Мы до 9 вечера, если что, танцуем. Большая дискотека Авторадио в самом разгаре. Прибавляйте громкость своего приемника, приглашайте на танец своих любимых и вместе классно проводите этот вечер субботы. Меня зовут Олеся Соболева. Пойду еще какие-нибудь слова найду, а тут тоже одни танцы на уме.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 и Асавто все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
3: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2020 года по данным Росстата. Найти июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию. Актив 2026 года выпуска.
4: Маршрут подтверждаю. Сигнал стабильный. Высота 120. Цель в зоне видимости.
5: Когда-то такие фразы звучали только в кино. Сегодня это работа операторов беспилотных систем. Современные технологии. Работа только с БПЛА. Обучение и профессиональный рост. Контракт сроком на 1 год. Можно выбрать вместо срочной службы. Предусмотрены дополнительные выплаты, надбавки до 300% и премии. Подробности 117 решетка 4 или 38 19 20.
6: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus. Элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2. Телефон 355-355. Tenet Plus. Быть элегантным.
7: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
8: О, Elvis, кай, у меня фета.
9: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
10: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и вопросы.
0: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Tenet T7 от 2 349 тысяч рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Tenet лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 40.
12: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
13: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе, 88, 902-130.
14: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
15: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
14: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
16: «Битва поколений», пятый сезон. Сегодня в 17.00, категория 16+.
17: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
18: 39, 36, 36.
19: Реклама на Авторадио.
20: 39, 36, 36.
21: Радиоканал «Авторадио Саратов».
22: Без возрастных ограничений.
23: Выборы 2026.
24: Свой выбор я с сердцем своим согласую. За номер 8 я голосую. За КПРФ.
25: Радиоканал «Авторадио».
26: Без возрастных ограничений.

0: Танцпол через пару минут.
1: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
2: ОРВВ. Ограничен 24-77-00-47-19-19.
1: Казаки снова сделали хит. «Ойся» – новое прочтение легендарной песни. Знакомая народная мелодия получила современное звучание, сохранив казачий характер и энергию оригинала. Новый релиз продолжает идею проекта – соединять казачью музыкальную традицию с актуальным звучанием и открывать ее новой аудитории. «Казаки делают хиты». «Ойся» – на всех цифровых площадках. 0+.
3: Несколько раз в год открывается портал, и там две луны, жара и монстры бегают.
4: Мы не первые, кто пытаются покорить эту планету.
5: Они чувствуют нас.
6: «Девятая планета». В кино с 24 сентября. 16+.
7: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
8: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 20:00.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио представляет. Главные звезды

Сегодня ваш полет сопровождаю я, стюардесса по имени Олеся Соболева. Вам будут предложены прохладительные напитки, а как иначе? У нас тут так горячо, такие хиты в эфире Авторадио. А потому что большая дискотека продолжается. Вечер субботы мы проводим очень активно. Прибавляйте громкость своего приемника, танцуйте сами, приглашайте любимых, вместе потанцуем. Ну, танцпол у нас разгоряченный с 6 до 9 вечера, каждые выходные.

0: рекламы и снова танцуем.
1: Авторадио и Озонбанк представляют.
0: Порой для полного счастья нам не хватает.
2: Я мечтаю о новом автомобиле.

Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Супер игра. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: подробнее о порядке условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта клиентских правил».
1: Реклама. Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8-845-3-56-48-08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Застекли балкон выгодно. Телефон Царатве 53-2012. Окна само. Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77. Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «ЛС Премиум». Не оферта.
3: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. «Продом64.ру».
4: Акции действуют до конца года.
5: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак», модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
6: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
7: Нужны двери? Звони!
8: 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
9: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок.
10: Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
11: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
12: Айна-бар!
11: Потрясающие семейные выходные?
12: Айна-бар!
11: Яркие каникулы?
12: Айна-бар!
11: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой Новый». Телефон в Саратове 683535.
13: Внимание! Космобиль запускает второй центр управления вкусом. Запомните код доступа 715555. А теперь расстегните ремни, ведь нас ждет еще больше пиццы.
14: 12 и 13 сентября в Саратове открывается новая «Космо-пицца». Заказывай самовывоз, участвуй в розыгрыше призов и гарантированно получай крутые подарки. От наушников до кофемашины. Новая «Космо-пицца». 715-5555.
15: ИП Сулейманов, Шерсот Ахматович. Украина, П. 321-668-001-046-98.
16: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну экрана.
17: Битва поколений на Муз-ТВ.
16: Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
18: Это новый вызов. Премьера.
19: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
20: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть.
21: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25-92-25.
22: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить.

0: Ведь ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
1: 39, 36, 36.
2: Реклама на Авторадио. 39, 36, 36. Музыка

0: уже очень скоро. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
1: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
2: Категория 16+.
3: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Завтра в 20:20 на НТВ. 6+.
4: Авторадио.

Здорово мы придумали. Они поют, а мы танцуем. Итак, каждые выходные в эфире Авторадио большая дискотека. С 6 до 9 вечера. Наша суббота продолжается. И танцпол вместе с вами, Олеся Соболева, у микрофона. Отличного дня, классных жарких танцев. Танцуем сегодня и завтра в том же духе. Продолжаем.

0: Авторадио. Мимолетная пауза, и мы вернемся. Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен. Энгельс, Нестерова, 100.
3: Громкая новинка в Beauty Lounge. Деликатное лазерное омоложение лица без реабилитации. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК Мир, 2 этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Стоп! 2 миллиона.

0: На 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Тенет Т7 от 2 миллионов 349 тысяч рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Тенет лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 800 45 2 77 400.
1: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
2: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2. Телефон 355-355. Tenet Plus. Быть элегантным.
3: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «Элвис» Кайм.
4: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130.
2: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2. Телефон 355-355. Tenet Plus. Быть элегантным.
3: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «Элвис» Кайм Неофета.
5: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 9 октября. Саратов. Саратовский областной центр народного творчества имени Лидии Руслановой. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Билеты в кассах города. 12+.
6: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
7: «Битва поколений», пятый сезон. Сегодня, 17:00, категория 16+.
8: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
9: 39, 36, 36.
10: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8 800 222 87 88. «После удара». Решаем все после ДТП.
11: Реклама на Авторадио.
12: 39 36 36. Музыка.

Главные звезды, главные хиты. Это большая дискотека Авторадио. Главный танцпол этого лета.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21 час.
0: Авторадио. Номер один.

Выходные продолжаются. Выдыхаем после рабочей и учебной недели. Вспоминаем лучшие моменты и готовимся к новым. Приглашаю вас в это наше осеннее путешествие вместе с Авторадио. Мы на связи каждый день. Помощь вам и умная колонка, мобильное приложение, сайт Авторадио.ру, FM-приемник в вашей машине и даже я, Олеся Соболева.

0: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Авторадио.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Энгельс, Нестерова, 100.
2: Сначала это был просто интерес. Очки виртуальной реальности, пульт управления, первый тренировочный полет, потом уже первый дрон, первая точная посадка, первое ощущение, что технологии — это уже не будущее, это настоящее.
3: Сегодня войска беспилотных систем — одно из самых современных направлений службы. Работа только с БПЛА. Контракт на 1 год. Обучение, повышение квалификации и профессиональный рост. Предусмотрены дополнительные выплаты, надбавки до 300% и премии. Подробности по телефону 117, решетка 4 или 38, 19, 20. Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-2012. Окна само.
4: Мы видим больше, чем видно глазу. Стоматологический центр прозубы в Энгельсе работает с 3D-сканером и микроскопом для максимальной точности и безопасности. Каждая работа ювелирная, каждая улыбка под надежным контролем и технологией. Прозубы. Забота, которую видно в деталях. Телефон 6-4-8-7. 6-4-8-7.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
8: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
0: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер один

Да, мы тоже упрямо придумали себе цели и, не замечая преград, несемся к ней навстречу под музыку Авторадио. Никто нас не остановит. Движение только вперед с первым автомобильным радио страны. Олеся Соболева на связи. Все у нас получится.

ночь. Но ларьки, слава богу, работают и ночью, и я встал, чтобы купить сигарет. Знаешь, Ольга, если б я

разразилась гроза, и вода смывала с меня пыль и пот, и усталость прожитых лет. Знаешь, Ольга,

0: Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-0012. Окна само.
1: Внимание! Космопицца запускает второй центр управления вкусом. Запомните код доступа. 715555. А теперь расстегните ремни, ведь нас ждет еще больше пиццы.
2: 12 и 13 сентября в Саратове открывается новая Космопицца. Заказывай самовывоз, участвуй в розыгрыше призов и гарантированно получай крутые подарки. От наушников до кофемашины. Новая Космопицца. 715555.
3: И.П. Сулейманов, Шерзот Ахматович, Украина, П-321-668-001-046-98.
4: Закажите окна, балконы и лоджии в компании «Строй окна». Сделав заказ через сайт строй-окна64.ру, вы получите энергосберегающий стеклопакет в подарок. С нашими окнами теплее и уютнее. «Строй окна». Честная цена.

0: 92-48-58.
1: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46-79-71. Акция действует до 31 декабря 2026 года.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
1: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
0: Реклама на

Реклама. Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной». Реклама на автора.

печально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! И какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
0: Реклама на Авторадио.

гулял с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

Реклама. Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной». Реклама.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер 1.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают! Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
0: Молодец! Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
5: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ProDom 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ProDom64.ru.
6: Акции действуют до конца года.
7: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
8: Айна-парк!
7: Потрясающие семейные выходные?
8: Айна-парк!
7: Яркие каникулы?
8: Айна-парк!
7: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
9: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
0: Реклама на

Реклама. Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.